0: Настоящая республика.
1: Школа номер 67 для братьев по разуму.
2: Учитель, а теперь я докажу вам теорему Пифагора. Лентяй задней парты. А стоит ли? Мы вам верим на слово.

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я хочу, чтобы все было хорошо. Все хорошо. Ну и вот.
2: Свобода, равенство, детство.

0: нашем эфире сейчас самое родительское время. Мамочки и папочки, наслаждайтесь, это для вас.
1: Свобода, равенство, детство!

0: ваше семейное радио «Ребячья республика».
1: Пусть радио «Ребячья республика» с каждым днем становится все более популярной.
2: Ее слушают не только дети, но и взрослые.
3: Свобода!

0: После хороших песен снятся хорошие сны. Мамули и папули, это для вас.
1: Свобода, равенство, детство!
2: Zwei Polizei, drei, vier, kleiner dir, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute Nacht.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 6 утра.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены. Легкого и приятного пробуждения, друзья. Встречаем новое утро при плюс 8 градусах, облачном небе и слабом западном ветре. Днем ожидаем плюс 12 и смену курса ветра на юг. Также возможны небольшие дождевые осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
3: Нас слушают в Галышмановской школе номер 2. Желаем вам добрых учителей и легких задач.

0: Крама, икрама, икрама. Хорошо сказал?
1: Все услуги лицензированы.
2: Все товары подлежат обязательной сертификации.
3: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Психологи Ребячья Республика представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, меня зовут Маргарита, и я начинающий журналист. Скажите мне, пожалуйста, что такое гонза?
3: Действительно, а что же такое гонза?
4: Это какое-то лекарство.
5: Это какое-то растение.
6: Ну, это может быть какая-нибудь болезнь или диагноз.
7: Какой-то предмет, который связан с конным спортом.
8: Это, наверное, что-то с растением связано.
9: На самом деле гонза – это жанр репортажа или киноповествование от первого лица.

0: Нас слушают в школе номер 9. Всем отличных оценок и легких домашних заданий.
1: Свобода, равенство, детство!
2: В море синем, как в аптеке, все имеет суть и вес. Кораблю, как человеку, имя нужно позарез. Имя вы не зря даете, я скажу вам наперед. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Назовите Геркулесом и скомандуйте вперед. И она без ледореза льды на полюсе пробьет. А корытом назовете, не уйдете от беды. Эта яхта и в болоте нахлебается воды. Эта яхта и в болоте нахлебается воды. В море синем, как в аптеке, все имеет суть и вес. Кораблю, как человеку, имя нужно позарез. Имя вы не зря даете, я скажу вам наперед. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Как вы яхту назовете, так она и поплывет.
3: Оке-оке, караоке. Поем вместе прямо сейчас.

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Легкого и приятного пробуждения, друзья. Встречаем новое утро при плюс 8 градусах, облачном небе и слабом западном ветре. Днем ожидаем плюс 12 и смену курса ветра на юг. Также возможны небольшие дождевые осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рябячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Учитель, какие доспехи носили на себе рыцари? Ученик, латы, кольчуги, намордники.
7: Всем привет, я Юни Полинка. Хочу пожелать слушателям радио «Ребячая республика» солнечного настроения, теплой дружбы, успешной учебы, а на улице всегда

0: Кроха!
1: Как зимуют рыбы?
2: С наступлением зимы водоемы покрываются льдом. В этот период рыбы перестают двигаться, питаться и выживают за счет накопленных летом жировых запасов. Теплолюбивые рыбы, такие как лещи, карпы, собираются в огромные стаи и отправляются в зимовальные ямы. Здесь они проводят около 3 месяцев практически без движения. А хищники, например, щуки и окуни, продолжают охотиться и двигаться, хоть и медленно.
0: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Немного рекламы и все. И сразу песня.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Леопольд, прости, а?
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Великий и могучий.
3: Приветствую юных носителей русского языка.
4: Сегодня яркие вы наши. Мы разберем, как правильно говорить: мое день рождения или мой день рождения.
3: Запомните, день рождения — устойчивое выражение, в котором слово день является главным, а все остальные слова зависимыми.
4: Вы празднуете мое рождение, но мой день чего? Рождения. И как только над этим словом не издеваются: и день рождения, и день рождения, и с днем рождением.
3: На этом у нас пока все. Берегите себя.
4: И если кто-то позовет вас на свой день рождения, можете смело дарить ему учебник русского языка.

0: сохранить планету Земля.
1: Ребячья республика.
2: Ура! Детскому саду номер 65.
3: Ешьте кашу и не ссорьтесь.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 7 утра.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.

0: Ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ваша ребячая республика.
2: Дорогие радиослушатели, запомните правила большой перемены. Чтобы преобразить мир, нужно начать преображение с себя.
3: Свобода, равенство, детство!
4: Доброе утро! На Ребячей Республике время зарядки. Итак, приступим. Упражнение первое. Изображаем благородную статую. Ставим ноги на ширине плеч, руки на пояс, голова прямая. Наклоняем голову вперед и назад. Раз, посмотрели на носочки. Два, посмотрели вверх. И три, вниз. Четыре, вверх. И еще немного. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Теперь делаем наклоны головой вправо и влево. Тянемся макушкой к правому плечу. Раз. И к левому плечу. Два. И еще раз пытаемся достать до правого плеча. Три. К левому. Четыре. И еще немного. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Закончили. Теперь осмотритесь по сторонам. Поворачиваем голову вправо. Раз. Два. Влево. Три. Четыре. И еще разок. Вправо. Раз. Два. Влево. Три. Четыре. Закончили упражнение. Теперь встаем пошире и, как журавли, расправляем руки в стороны. Ноги остаются на ширине плеч. Сжимаем руки в кулачок и выполняем вращение кистями вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Закончим. Теперь выполняем вращение руками, согнутыми в локтях. Начали. Вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Закончили. Дальше рисуем в воздухе большие круги прямыми руками вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Закончили упражнение. Теперь меняем исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Выполняем наклоны вперед. И стараемся достать ладошками до самого пола. Раз, два, три, четыре. Выпрямились и еще ниже наклоняемся. Раз, два, три, четыре. Закончили. Теперь выполняем наклоны влево, держа правую руку над головой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И наклоняемся вправо. Над головой держим левую руку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили упражнение. Теперь попрыгаем, как веселые крольчата. Раз, два, три, четыре. И еще выше. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. А теперь как цыплята. На правой ножке. Раз, два, три, четыре. А теперь на левой. Раз, два, три, четыре. Закончили. Теперь принимаем позу пловца. Ноги на ширине плеч, руки вперед и приседаем. Раз, два, три, четыре. Не отрываем пяточки от земли. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Закончили. Теперь встаньте, расслабьтесь и хорошенько встряхните сначала правую ногу, затем левую. Молодцы! На этом наша зарядка окончена. Бодрого вам дня вместе с Ребячей Республикой.
1: Ваше семейное радио. Ребячья Республика.
2: Дорогие радиослушатели, не забывайте правила большой перемены. Некоторые взрослые на самом деле взрослые дети.
3: Свобода!

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Легкого и приятного пробуждения, друзья. Встречаем новое утро при плюс 8 градусах, облачном небе и слабом западном ветре. Днем ожидаем плюс 12 и смену курса ветра на юг. Также возможны небольшие дождевые осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.

0: Рекламный блок, а в нем намек. Добрым молодцам урок.
1: Отдай, отдай! Это моя консервация!
2: Все услуги лицензированы.
3: Все товары подлежат обязательной сертификации.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, меня зовут Клавдия, я домохозяйка. Скажите, а что такое анчутка?
3: Действительно, а что такое анчутка?
4: Анчутка – это какой-то запах какого-то предмета.
5: Я думаю, слово анчутка – это такое имя.
6: Анчутка – это какая-то игра.
7: Я думаю, что анчутка – это какая-то шутка, ну, наоборот.
8: Я думаю, что анчутка – это какой-то предмет.
9: Слово анчутка обозначает какую-то страну или какой-то город.
2: На самом деле анчутка – так на Руси называли мелкого злого духа чертенка –

0: Еще тут сказки навалились.
1: Да.
2: Говорит Центр управления погодой.
3: Связь установлена.
4: Данные загружены. Легкого и приятного пробуждения, друзья. Встречаем новое утро при плюс 8 градусах, облачном небе и слабом западном ветре. Днем ожидаем плюс 12 и смену курса ветра на юг. Также возможны небольшие дождевые осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
5: Лебячья республика.
6: Школа номер 67 для братьев по разуму.
7: Сёма, сколько твоя мама должна заплатить за 2 килограмма яблок, если 1 килограмм стоит 2 рубля? Не могу сказать, Мария Петровна, моя мама всегда торгуется.

0: Ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ваша ребячая республика.
2: Здравствуйте, меня зовут Клементий Глазков. Я хочу вам пожелать, чтобы у вас было больше слушателей.
3: Свобода!

0: Кто до конца дослушает, тот конфетку скушает.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство, детство.
3: Уж послала, так послала.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Ударение по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Я Золушкой во сне была, свой дом отмыла, добила.
3: Спасибо, мастер.
4: Ваше семейное радио.
5: Ваше семейное радио.
4: Ребячья республика.
6: Третий лагерь «Ребячья республика» желает вам процветания.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Программа по царской республике. Любимому городу посвящается.
3: Почему грустишь?
4: В школе сложное задание дали, не знаю, что делать.
3: А какое задание?
4: Рассказать историю улицы, на которой живешь. Откуда я могу знать, кто такой Станислав Карнацевич?
3: Тебе повезло, ведь я это знаю. Сейчас расскажу. Станислав Карнацевич – врач-педиатр.
4: А кто такой педиатр?
3: Это врач, который лечит детей, когда у них что-то заболело. Или они простудились.
4: Понятно.
3: Станислав Иосифович Карнацевич с 1922 года был первым тюменским детским врачом. В основном он

0: специализировался на помощи новорожденным. Благодаря ему тысячи детей смогли выжить. Но это не единственная его заслуга. Корнецевич был участником Великой Отечественной войны. Он прошел ее всю в качестве майора медицинской службы. У него было 3 боевые медали и орден Ленина. Вплоть до конца жизни он работал врачом, консультировал других специалистов, писал научные и краеведческие статьи. Был депутатом Тюменского городского совета. На этом посту он участвовал в открытии новых медицинских центров, курировал развитие детской медицины. Корнецевич ушел из жизни в 1977 году. За его заслуги в 1991 году на улице Республики установили мемориальную доску.
1: И правда, он был великим человеком. Правильно, что в его честь названа целая улица. Скорее бы рассказать одноклассникам.
2: Ждите наших новых выпусков, ведь история родного города – это так интересно.

0: Ишимской школе номер 3 самый горячий привет из мира детства.
1: Свобода, равенство, детство!
2: Пусть ветер гонит облака, пусть дождик капает слегка, пусть солнце хитрое нам щурит левый глаз.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 8 утра.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.

0: Ударение по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Ах, конфет у Маши мало, их она у брата крала.
3: Спасибо, мастер.

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Легкого и приятного пробуждения, друзья. Встречаем новое утро при плюс 8 градусах, облачном небе и слабом западном ветре. Днем ожидаем плюс 12 и смену курса ветра на юг. Также возможны небольшие дождевые осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Слушают в школах Буровского района. Всем пятерок и вкусняшек в столовой.
5: Свобода, равенство, детство!

0: Наша реклама.
1: Наша реклама?
2: Наша реклама!
3: Город, который 440 лет уверенно идет вперед. Тюмень бежит и зовет с собой всех. 13-14 июня 2026 года. Тюменский марафон «Врата Сибири» в самом центре города, соединяя эпохи и поколения. Классические забеги, северная ходьба, забег патриотов, корпоративные и детские забеги. 27-й тюменский марафон «Врата Сибири». Мы на правильном пути. Присоединяйся. Все подробности и регистрация на сайте marafon72.ru. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – Радио Семерка. Возрастное ограничение 0+.
4: Продолжаем разговор.
5: Все услуги лицензированы.
6: Все товары подлежат обязательной сертификации.
7: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радио «Лагерь Ребячья Республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, меня зовут Ирина, я сотрудник краеведческого музея. Хочу вас спросить, что такое лапсердак?
3: Действительно, что такое лапсердак?
4: Пусть это будет чердак.
5: Да у меня тоже с чердаком что-то такое.
6: Элемент мебели какой-то.
7: Лапсердак – это что-то невообразимое.
8: Мне кажется, инструмент какой-то.
9: Мне почему-то кажется, что лапсердак – это такая рыба.
10: Лапсердак – это головной убор.
11: Что-то похожее на юбку.
12: Мне кажется, это что-то, чем украшают одежду.
13: Мне кажется, это какая-то одежда или вещь.
2: На самом деле лапсердак – это длиннополый пиджак особого покроя, один из вариантов национальной еврейской одежды.

0: остался ждать десерт из красной шапочки. Что было дальше, всем известно, без сомнения. Но только знала внучка телефон спасения.
1: Она на пульт из брюха волка дозвонилась, и обстановка сразу резко изменилась. На нашу красную шапочку.
2: Нас слушают школьники Сорокинского района. Отличных оценок, отличных уроков и отличного настроения.
3: Свобода, равенство, детство!

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Легкого и приятного пробуждения, друзья. Встречаем новое утро при плюс 8 градусах, облачном небе и слабом западном ветре. Днем ожидаем плюс 12 и смену курса ветра на юг. Также возможны небольшие дождевые осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Любечья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Ученица русского языка спрашивает детей: я работаю, ты работаешь, она работает. Какое это время? Тяжелое, отвечает ученик.

0: А когда родился солнечный свет, который нас согревает?
1: Согревающая нас сейчас энергия солнечных лучей зародилась в ядре Солнца более 30 миллионов лет назад. Большая часть этого времени потребовалась ей на преодоление плотной оболочки небесного светила и всего 8 минут на то, чтобы достичь поверхности нашей планеты.
2: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Наши рекламные возможности практически безграничны.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Ох, вот эти сказочки! Ох, вот эти сказочники!
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Бывают случаи, когда знание иностранных языков просто необходимо. И специально для вас.
3: Ребячья республика представляет переводчик с не нашего на наш. Программа Speech Time.
4: Добрый день, наши любознательные лингвисты. Или, как принято говорить на Филиппинах, где была изобретена знаменитая игрушка йо-йо Магандан Ароу. Сегодня мы с вами научимся, как на разных языках говорить слово «мечта». По-английски сказать «мечта» можно так. Dream. По-французски слово «мечта» звучит так. Rêve. А по-немецки сказать «мечта» можно так. Traum. Чтобы хорошо запомнить эти слова, повторим их вместе. По-английски оно звучит вот так. Dream. По-французски так. Rêve. А по-немецки вот так. Traum. На сегодня у нас все.

0: все будет хорошо. Все есть хорошо. Все было хорошо.
1: Вспомни хорошее. Слушай Ребячью Республику.
2: Свобода, равенство, детство.
3: Не на турник.

0: ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Меня зовут Полина, и я хочу вам сказать очень важную информацию. Через что бы вы ни проходили сейчас, вы справитесь. Продолжайте бороться.
2: Свобода!

0: Радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 9 утра.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.

0: Настроение праздника. Живи, играя.
1: Верь в Деда Мороза. Слушай Ребячую Республику.
2: Свобода, равенство, детство.
3: Ну точно он. Так я и думал.
4: Отворите поскорее, мамаши, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бабу-дуба, бабу-дуба, подропа.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрипшая слегка.

0: Ударение по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Осы, странное соседство. Не нашел от них я средства.
3: Ай-я! Спасибо, мастер.

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Легкого и приятного пробуждения, друзья. Встречаем новое утро при плюс 8 градусах, облачном небе и слабом западном ветре. Днем ожидаем плюс 12 и смену курса ветра на юг. Также возможны небольшие дождевые осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Нас слушают в школе номер 22. Наши дети лучшие дети в мире.
5: Свобода!

0: Я тут подумал и решил объявить экранную паузу.
1: На льду драматического театра. Хореографический ледовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая на сцене ТБДТ. 0+.
2: Я просто отдыхаю.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
5: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиологи «Лебяжья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые взрослые, меня зовут Яна. Я занимаюсь в детском театре эстрады и хотела бы у вас спросить, как вы считаете, что значит «флекс»?
3: Действительно, что значит «флекс»?
4: Ну, я знаю, сериал такой был «Флекс», но вряд ли дети его помнят.
5: Мне кажется, это какое-то вот обзывательство. Вот мне кажется, это полный «флекс» вообще. Вот я бы на кого-нибудь вот так сказала.
6: Ну, я думаю, что это зарядка.
7: Крутой тип.
8: Это, наверное, какая-нибудь ткань.
9: На самом деле понятие «флекс» означает настойчиво обращать на себя внимание при помощи дорогих и ярких вещей.

0: слушают в школе номер 63. Пусть каждый получит сегодня по 5 пятерок. Нет, лучше по 6.
1: Свобода, равенство, детство!

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Легкого и приятного пробуждения, друзья. Встречаем новое утро при плюс 8 градусах, облачном небе и слабом западном ветре. Днем ожидаем плюс 12 и смену курса ветра на юг. Также возможны небольшие дождевые осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Любечья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: У нас в школе был такой строгий завуч, что однажды вызвал в школу родителей физрука и трудовика.

0: Хорошо там, где есть радио.
1: Вспомни бабушкину малину. Слушай «Ребячью республику».
2: Свобода, равенство, детство.

0: блинчиками.
1: Не переключаемся, через минуту продолжим.
2: А вот есть у нас сюрприз для вас.
3: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
2: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
4: Скажи мне, милый ребенок.
5: Все услуги лицензированы.
6: Все товары подлежат обязательной сертификации.
7: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Программа по царской республике. Любимому городу посвящается.
3: Привет, Василиса. Слушай, тут на классном часе нам про такую книгу грустную рассказали. «Дети подземелья» называется. Тяжело до революции детям жилось. Прямо сердце сжимается.
4: Да, Регина, знакомое произведение. Тяжелое и правда грустное. Ладно, хоть времена изменились в лучшую сторону. А автора ты не запомнила?
3: Имя и отчество нет. А вот фамилия у него Короленко.
4: Правильно, Короленко Владимир Галактионович. Один из классиков русской литературы. Кстати, у нас в городе есть улица, названная в его честь.
3: Ну и правильно. Если есть улицы Пушкина, Толстого и Маяковского, то почему бы не быть улицы Короленко? Там, наверное, библиотека какая-нибудь находится.
4: Нет, там находится не библиотека, но такое место, где тоже требует особого поведения и тишина. Там тюрьма, точнее, исправительная колония для тех, кто нарушил закон.
3: Погоди, а почему именем писателя назвали улицу, где находится заведение, которое, мягко скажем, к литературе не имеет никакого отношения? Почему не выбрали для наименования фамилию какого-нибудь милиционера или полицейского?
4: Но дело в том, что Владимир Галактионович посещал в свое время Тюмень и посещал именно в этом месте.
3: На гастроли приезжал.
4: Эх ты, темнота! Какие гастроли в 19 веке? Короленко был связан с революционерами и за борьбу с царизмом был посажен в тюрьму. Сидел он в Томске, а по пути этапом в 1880 году прошел через Тюмень, как раз через первую Остроженную улицу, где находилась тюменская пересыльная тюрьма. И, кстати, в ссылках и тюрьмах бывал не раз, так что через Тюмень проезжал раза 4.
3: А при чем здесь улица первая, Остроженная и улица?

0: улица Короленко.
1: А при том, что первую Острожную улицу 4 ноября 1922 года переименовали в Исправительную. А уже в 30-х годах 20 века улица Исправительная стала именоваться улицей Короленко в честь не только великого писателя, но и борца за права обездоленных. Так и с тех пор называется.
0: Улица-то хоть большая?
1: Нет, совсем не длинная. И всего лет 10-15 назад была практически полностью деревянной.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Люблю свой город, читаю книги, изучаю историю. И всем это советую.
2: Ждите наших новых выпусков, ведь история родного города – это так интересно.

0: Дорогие радиослушатели, помните, главное правило большой перемены – ограниченная фантазия других не должна ограничивать тебя.
1: Свобода, равенство, детство!

0: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец: кто себя выразил в спорте, тот молодец, тот молодец.
1: Бегать,
0: скакать,
2: кувыркаться
0: каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

0: постоянством, ну и, конечно, пират, систематическим пьянством. Спорту не рад, спорту не рад!
1: В спорте основа успеха стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет!
2: Соблюдает мне режим!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 10 утра.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.

0: Семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ваша ребячая республика.
2: После ведущих всегда будет полно идей.
3: Свобода, равенство, детство.
4: Звезд огоньки так далеки, не то что светлячки.

0: Да что это со мной? Что за несчастье? Ой, я сам не свой.
1: Это светлячок Скиперич.
0: Ночь каждый ждет.

блеска светлячок. Бух, в воду плюх, плач скиперич, шипи, как уголек. Ох,

0: свой.
1: Ударение по-русски. От мастера слова
2: Любови Дмитриевны.
3: Таня радости полна. На парад идет она. Тане завязали банты под кремлевские куранты.
4: Ай-я!

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Легкого и приятного пробуждения, друзья. Встречаем новое утро при плюс 8 градусах, облачном небе и слабом западном ветре. Днем ожидаем плюс 12 и смену курса ветра на юг. Также возможны небольшие дождевые осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Я желаю Ребячей Республике, чтобы она очень любила своих слушателей, и после нее слушатели очень любили его. И после нее слушатели радовались.

0: ваше семейное радио. Ваша ребячая республика.
1: Всем привет, меня зовут Полина, и я хочу пожелать вам кое-что милое. Будь как цветочек, тянись к солнцу.
2: Свобода, равенство, детство.

0: I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
1: Иногда тут попадаются незанятные вещи.
2: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
3: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
4: Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье.
5: Все услуги лицензированы.
6: Все товары подлежат обязательной сертификации.
7: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, я Васильев Роман Владимирович, водитель грузового автомобиля. Как вы думаете, что такое сальник?
0: А действительно, что такое сальник?
3: Сальник – это, наверное, то, из чего сделано сало.
4: Сальник – это маленький кусочек сала.
5: Сальник – это специальный нож, которым режут сало.
6: Сальник – это шампунь для свинок.
7: Сальник – это где солят огурцы.
8: Сальник – это где хранится сало.
9: Мне кажется, там вид мужчины.
10: Прокладка в автомобиле для сала.
11: На самом деле, это специальный уплотнитель для механизмов. Он делается обычно из резины в виде колпачка или кольца, который удерживает техническое масло.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Легкого и приятного пробуждения, друзья. Встречаем новое утро при плюс 8 градусах, облачном небе и слабом западном ветре. Днем ожидаем плюс 12 и смену курса ветра на юг. Также возможны небольшие дождевые осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Любечья республика.
5: Гимназия номер 5 для братьев по разуму.
6: Вовочка, спрашивает учительница саркастическим тоном, ты не мог бы мне объяснить, почему сочинение, которое ты вчера мне сдал, слово в слово совпадает с сочинением, написанным твоим братом в прошлом году? А что тут удивительного, Марья Ивановна? У нас ведь общая сестра!

0: спросила Кроха.
1: Дети каких животных в 4 раза больше родителей?
2: Обитающие в Южной Америке парадоксальные лягушки имеют обычные размеры тела, порядка 6 сантиметров в длину. Однако их головастики достигают в длину 25 сантиметров, а потом уменьшаются, развиваясь во взрослую особь.
0: Узнал интересное сам?

0: Вам хочется песен? Их есть у меня. Но сейчас немного рекламы.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Тонкая, однако, работа.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Слишком сыро, но я стараюсь.
1: Стараюсь лучше быть, чем вчера и чем сейчас. Осень — это чистый лист, осенью все в первый раз.
2: Осенью как будто замирают все и оживает новое дыхание. Все знают, понимают, что осенняя пора. Пора писателей, поэтов, и я про это. Пора мечтать.

0: Маша. Семейное радио. Ребячья республика.
1: Я желаю радиостанции «Ребячья республика» радости и добрых слушателей.
2: Свобода, равенство, детство!

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Бывают случаи, когда знание иностранных языков просто необходимо. И специально для вас.
3: Ребячья республика представляет переводчик с не нашего на наш. Программа Speech Time.
4: Здравствуйте, наши юные полиглоты! Сегодня вы узнаете, как сказать человеку, что он красив на трех языках. Начнем с англичан, которые произносят «ты красивая» или «красивый» вот так. You're beautiful. You are beautiful. Французы говорят кому-либо, что он красив, вот так. Tu es belle. Ну а немцы произносят эту фразу вот так. Du bist schön. А теперь давайте закрепим. Сказать по-французски «ты красивая» можно так. Tu es belle. Вот так по-немецки. Du bist schön. И вот так по-английски. You are beautiful. Русский писатель Антон Павлович Чехов говорил, что правда и красота всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на Земле. И он был прав. Ведь без красоты нельзя представить нашу жизнь такой, какой мы привыкли ее видеть. Яркой, полной радости и счастья. А у нас на сегодня все. Красоты вам, дорогие слушатели!

0: радио «Ребячья республика».
1: Свобода, равенство, детство!
2: А сейчас у нас песня

0: радио «Ребячья республика».
1: Тюмени 11. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.
3: Радиоканал «Ребячья республика». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л. Номер ТУ-72-00516. От 5 марта 2012 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
4: Программа не имеет возрастных ограничений и выходит при поддержке правительства Тюменской области.

0: Ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ваша ребячая республика.
2: Всем привет, меня зовут Вика Пискун, и я из города Екатеринбурга. И я хочу вам сказать следующее. Всякий предмет, доставшийся нам ценой благородного, честного труда, кажется нам слаще и милее.
3: Свобода, равенство, детство!

0: мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Кочки, кочки, кочки, все как по цепочке.
3: Спасибо, мастер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Легкого и приятного пробуждения, друзья. Встречаем новое утро при плюс 8 градусах, облачном небе и слабом западном ветре. Днем ожидаем плюс 12 и смену курса ветра на юг. Также возможны небольшие дождевые осадки. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Ишимской школе номер 20 всем ее ученикам и учителям мы желаем еще больше свободы, равенства, детства.

0: мама, нам пришла реклама.
1: Ого, смотри, что он делает. Класс! Любишь лазить, прыгать и давно хочешь проверить свои способности? Присоединяйся к Ниндзя Спорту. Развивай силу, ловкость и координацию на увлекательных тренировках в Скаймаксе. Захватывающие полосы препятствий, новые друзья и супернавыки. Можешь заниматься сам или под руководством двойного финалиста проекта Суперниндзя Федора Трубина. Тренировки подходят для взрослых и детей. Батутный центр Скаймакс. Торговый центр Остров.
2: Ну! Погоди!
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
5: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, меня зовут Анна, и я дизайнер обуви. Скажите мне, что такое эглет?
3: Действительно, а что же такое эглет?
4: Какая-нибудь сладкая еда.
5: Эглет – это какой-нибудь магазин.
6: Какое-нибудь животное.
7: Что-то связанное с рецептом еды.
8: Какой-то признак у человека.
2: На самом деле эглет – это металлический или пластиковый наконечник шнурка, облегчающий вдевание шнурков в обувь.

0: слушают в школе номер 26. Знайте химию, как Менделеев, физику, как Ландау, а русский язык, как Пушкин.
1: Свобода, равенство, детство!
2: А сейчас у нас песня из мультфильма «Барби и хрустальный замок».

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Весенний привет, сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 12 градусов, облачное небо и сильный юго-западный ветер. Вечером ожидаем все то же самое, только при плюс 9. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рябячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: В школе. Сегодня у нас будет контрольная. А калькулятором пользоваться можно? Да, можно. А транспортиром? Транспортиром тоже можно. Итак, запишите тему контрольной. История России, 17 век.

0: спросила Кроха.
1: Почему у броненосцев, ленивцев и муравьедов очень плохое зрение?
2: Броненосцы, ленивцы и муравьеды объединены в отряд неполнозубых. Существует множество наблюдений, описывающих плохое зрение этих животных. Например, дерущиеся самцы ленивцев могут пытаться боднуть соперника, находясь в метре от него. Выяснилось, что у неполнозубых не функционирует должным образом ген, отвечающий за формирование колбочек в глазах, поэтому они видят мир черно-белым и очень плохо ориентируются при ярком свете.
3: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Если есть рекламные ролики, значит, должны быть и рекламные шарики.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Отдай! Это моя конфетка!
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Дорогие радиослушатели, не забывайте главное правило большой перемены. Жизнь одна. Живи и твори.
2: Свобода

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Радио «Ребячья республика» и «Мировая литература» представляет программу «Эта книга просто космос». Просто космос. Читает и рассказывает Милена Пугина. Наверняка с тобой когда-нибудь случалась такая ситуация, в которой ты был не согласен с мнением окружающих. Например, все твои одноклассники твердят, что фильм «Титаник» — это ерунда, и лучше посмотреть какой-нибудь ужастик. Или все ребята накинулись на одного мальчика, стали оскорблять его за то, что он, например, слегка полноват, а ты не согласен с ними. Ты считаешь, что этот мальчик хороший человек и не заслуживает такого отношения. Чаще всего, когда высказываешь свою, отличную от мнения окружающих точку зрения, тебя как минимум считают странным, а иногда начинают даже насмехаться. В таких ситуациях ни в коем случае не нужно унывать, не стоит никого убеждать в своей правоте. Если ты с невозмутимым видом продолжишь гнуть свою линию, несмотря на мнение окружающих, то они просто отстанут от тебя, а может кто-то даже с тобой согласится. Этот совет проверен на практике главным героем повести Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Джонатан Ливингстон – это чайка, которая не хотела жить по законам своей стаи. Джонатан летал не ради того, чтобы добыть пищу, как его собратья, а ради ощущения полета, морского ветра и видов, открывающихся с высоты. Он тренировался каждый день, учился выполнять в воздухе разные трюки. Конечно, остальные члены стаи не понимали его увлечения и выгнали его, но он не сдался. И скоро появились другие чайки, которые летают не только ради поиска пропитания. Послушаем отрывок из этого замечательного произведения, где рассказывается о том, как Джонатан научился выполнять очередной трюк. Короткие крылья сокола, вот в чем разгадка, какой же я дурак, все, что мне нужно, это крошечное, совсем маленькое крыло, все, что мне нужно, это почти полностью сложить крылья и во время полета двигать одними только кончиками, короткие крылья. Он поднялся на 2000 футов над черной массой воды, не задумываясь ни на мгновение о неудаче, о смерти, плотно прижал к телу широкие части крыльев, подставил ветру только узкие, как кинжалы, концы, перо к перу и вошел в отвесное пике. Ветер оглушительно ревел у него над головой. 70 миль в час, 90, 100, 120, еще быстрее. Сейчас при скорости 140 миль в час он не чувствовал такого напряжения, как раньше при 70. Едва заметного движения концами крыльев оказалось достаточно.

достиг совершенства, они не имеют значения. Ричард Бах – американский писатель, публицист, философ и, что самое главное, настоящий летчик. Ведь именно благодаря этому его произведения всегда наполнены глубоким смыслом и подталкивают нас к тому, чтобы менять нашу жизнь к лучшему. Книга «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» очень захватывающая. Она рассказывает нам о том пути, который придется пройти многим из нас во время достижения наших целей. Эта повесть учит нас не опускать руки, несмотря ни на что, и тогда все получится. Обязательно прочитайте это чудесное произведение.

0: И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
1: На работу с радостью, а с работы с гордостью.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Ребячья республика представляет программу «Этикетка».
3: Мы научим вас, как правильно вести себя на улице, в школе и дома. На радость нам, на гордость папе и маме.
4: Всем доброго дня! В эфире программа «Этикетка». Марина и моя юная помощница Илона. Сегодня мы поговорим с вами о том, как правильно вести себя на крыльце школы, когда вы выходите после уроков.
5: Да как уроки закончатся, мы сразу бежим в раздевалку. Надо же быстрее одеться и скорее домой. А еще надо постоять на крыльце. Или в снежки поиграть, или в мячик, если снега нету.
4: Понятно, что вам хочется быстрее выйти из школы. Но бежать со всех ног в раздевалку – это не лучший выход. Да и вообще, это не только невежливо, но и опасно.
5: А в чем опасность-то?
4: А в том, что пока ты бежишь со всех ног с портфелем и сменкой, то можешь и сама упасть или толкнуть кого-нибудь так, что он упадет и очень сильно ударится. Разве стоит то, что ты на 2 минуты раньше из школы выйдешь? Разбитой коленки, порванной одежды или синяка? Вежливые и воспитанные люди спокойно идут в гардероб за своей одеждой и также спокойно идут одеваться, не мешая другим и не рискуя сами. К таким людям и окружающие относятся с уважением, и учителя лишний раз заметят это и похвалят.
5: Да, про разбитую коленку что-то я и не задумывалась ни разу. Надо будет спокойнее себя в гардеробе вести. Но зато какую классную игру мы недавно придумали. Девчонки стояли на школьном крыльце, а мальчишки в нас снежками кидали. А мы бегали и уворачивались. В меня вот ни разу не попали.
4: А вы подумали над тем, что своей игрой вы создали опасность тем, кто с вами не играл, а просто выходил из школьных дверей? Тебе самой приятно будет, если ты выходишь из школы, ни о чем не подозревая, а тебе в лицо снежок прилетит, весело тебе будет. А если бы вы попали во взрослого человека, да еще синяк бы ему набили. Думать головой, когда начнете.
5: А что теперь, в снежки вообще не играть?
4: Еще как играть, только отойдите от школы. Туда, где ваша игра никому не помешает. И играйте на здоровье. Помни, что по твоим поступкам судят не только о тебе, но и о твоих родителях. Тебе разве хочется, чтобы из-за ваших неосторожных действий им пришлось бы краснеть перед учителем или директором школы? Просто всегда задумывайся о последствиях твоих действий, и тебе никогда не придется о них сожалеть.
5: Да уж, как это сложно, оказывается, быть воспитанным человеком.
4: Ничего сложного в этом нет. А я и Ребячья Республика обязательно тебе в этом поможем. До следующих встреч!
6: А сейчас у нас песня из мультфильма «Барби. Сказочная страна моды».

0: Ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ваша ребячая республика.
2: Дорогие радиослушатели, не забываем главное правило большой перемены. Твори, живи, кайфуй.
3: Свобода, равенство, детство.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени полдень!
2: Телефон «Ребячей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.

0: нас слушают в школе номер 38. Помните, что терпение и труд все перетрут.
1: Свобода, равенство, детство!
2: Изменения в природе –

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Погода, плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода, плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: туда никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя.
1: Ударение по-русски от мастера слова
2: Любови Дмитриевны.
3: Хороший был обычай на всех делить добычу.
4: Спасибо, мастер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Весенний привет, сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 12 градусов, облачное небо и сильный юго-западный ветер. Вечером ожидаем все то же самое, только при плюс 9. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Нас слушают в гимназии номер 16. Желаем вам свободы, равенства, детства.

0: 21% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Передаем привет школе номер 5. Учитесь так, чтобы страна вами гордилась, а родители радовались.
2: Свобода, равенство, детство!
3: Свобода!

0: У нас есть, что вам сказать.
1: 440 лет Тюмени. 13 и 14 июня. Одна трасса, тысячи эмоций. 27-й марафон «Врата Сибири». Твой шанс вписать свое имя в историю города. От 42 метров до 42 километров. Выбирай дистанцию и приходи праздновать юбилей в движении. Регистрируйся на сайте marathon72.ru. «Врата Сибири» ждут. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
2: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
1: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
3: Как тебя?
4: Василий.
3: Иннокентий.
5: Все услуги лицензированы.
6: Все товары подлежат обязательной сертификации.
7: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радио «Лагерь Ребячая Республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, я Оксана, работник ипподрома. Скажите, друзья, а что такое супонь?
3: Действительно, а что такое супонь?
4: Может, какая-нибудь прокладка для сохранения тепла?
5: Ну, какая-нибудь ложка для супа.
6: Вид супа.
7: С каким-то добавлением в суп странным или там...
8: Суп для животных.
9: Специальный в пакет, в котором могут храниться теплая еда.
10: А на самом деле супонь – это часть конской упряжи. Ремень для стягивания хомута, обычно под брюхом лошади.

0: классные.
1: Нас слушают в школе номер 67. Пусть наша Родина благодаря вам станет еще краше.
2: Свобода, равенство, детство!
3: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. А любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей,
4: любим бить людей.

кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Весенний привет, сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 12 градусов, облачное небо и сильный юго-западный ветер. Вечером ожидаем все то же самое, только при плюс 9. Осадки возможны, но маловероятны.
4: Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
5: Рябячья республика.
6: Школа номер 67 для братьев по разуму.
7: Дети, начертите квадрат со стороной 10 сантиметров. Марья Ивановна, что же это за квадрат такой с одной стороной?

0: Кроха! Как появились рельсы и железные дороги?
1: Рельсы придумали очень давно, но изначально они были деревянными. И только в конце 18 века начали делать рельсы из металла. На первых железных дорогах вагоны цепляли к лошади, а потом им на смену пришли паровозы. Их называли так, потому что в их топках сжигались дрова, а пар вращал колеса.
0: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: только спокойствие. Через секунду продолжим.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Нас слушают в школе номер 32. Желаем вам быть примером во всем: в учебе, спорте и дружбе.
1: Свобода, равенство, детство!

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Программа по царской республике. Любимому городу посвящается.
3: Знаешь, а ведь не только в честь партизан или тружеников тыла Великой Отечественной войны названы улицы.
4: А в честь кого еще? Литераторов? Ученых?
3: И в честь них тоже. К примеру, в 2008 году в Тюменском микрорайоне появилась улица Николая Зелинского. Скажешь мне, кто же это?
4: Ученый.
3: Хорошо, даю подсказку. Его фамилию можно найти в учебнике по химии.
4: Точно, химик.
3: Верно. Николай Дмитриевич Зелинский был выдающимся русским и советским химиком-органиком, прожившим 92 года. Сначала учился в Одессе. Потом совершенствовал знания в Германии. Вернулся в Россию, стал передавать свои знания студентам, работая в университете Новороссийска, а затем Москвы. Многими должностями известен Николай Зелинский, но имя ему создали также исследования и изобретения. Научные исследования относятся к нескольким областям органической химии – химии алициклических соединений, химии гетероциклов, органическому катализу, химии белка и аминокислот. Совместно с инженером Кумантом изобрел в 1916 году противогаз. Кстати, интересный факт. Зелинский не стал патентовать изобретенный им противогаз, считая, что нельзя наживаться на человеческих несчастьях.
4: А Зелинский к Тюмени какое отношение имеет? Он что, бывал здесь?
3: Нет, в Тюмени он не был. Но Зелинский много сделал для исследования свойств нефти и разработки способов получения бензина. И в нашем городе, как столице нефтяного края, просто обязана быть улица с его именем. Также под руководством ученого открыта крупная школа химиков-органиков. Николай Дмитриевич – один из организаторов Всесоюзного химического общества имени Менделеева и его почетный член с 1941 года.
4: Противогаз Зелинского. Здорово. Химикам быть хорошо, только историю знать гораздо интереснее, на мой взгляд. И может однажды я в архивах найду такую информацию, которая позволит сделать важное историческое открытие.
2: Ждите наших новых выпусков, ведь история родного города – это так интересно.

0: И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
1: Даешь пятилетку за 4 года?

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Радиостанция «Ребячья республика» готова рассказать вам истории об истории.
3: Кого замочили на Чудском озере? Был ли один глаз у Кутузова? Каким по счету был Петр Первый?
2: Программа «Истории об истории». Чем лучше знаешь прошлое, тем проще строить будущее.
1: Да-да.
4: Здравствуйте, дорогие товарищи, с вами программа «История об истории» и ее ведущий Никита Дубинский. Сегодня я расскажу о первой женщине, которая побывала в космосе, Валентине Терешковой. Терешкова родилась в 1937 году в деревне Масленково Ярославской области. Окончила техникум легкой промышленности в Ярославле, затем работала по специальности, участвовала в комсомольской работе. Однако судьба девушки перевернулась, когда Королеву пришла в голову мысль о том, что почему бы и не запустить в космос женщину. Но для такого дела девушка должна была соответствовать следующим параметрам. Парашютист, возрастом до 30 лет, ростом до 170 сантиметров и весом до 70 килограмм. Всего было выбрано 5 человек, включая Терешкову. В марте 1962 года она была зачислена в отряд космонавтов на должность слушателя космонавта и призвана на срочную воинскую службу в звании рядового. 16 июня 1963 года на корабле «Восток-6» Терешкова совершила первый в мире космический полет как женщина-космонавт, проведя на орбите почти трое суток. Для справки, Гагарин провел чуть меньше 2 часов. Свою подготовку к полету Валентина скрывала от родных, чтобы не беспокоить. В день первого полета в космос она сказала, что уезжает на соревнования парашютистов. О действительном месте нахождения ее родные узнали из радио. Но мама ее не ругала, потому что Валентина стала героем Советского Союза и теперь ее знал весь мир. Валентина Терешкова не только первая женщина-космонавт, но и первая женщина-генерал. Ей был присужден титул «Величайшая женщина 20 века». А на сегодня все. С вами была программа «История об истории» и ее ведущий Никита Дубинский. Всем пока.
5: Мы могли пойти в кафе и вместе съесть попсю крем.
6: Навес можно использовать как парус или как парашют, смотря чем все закончится.
5: Вместе собирать цветы, доверять друг другу мечты.
6: Интересно, у них не осталось лишних железок? Заклепки нам пригодятся.
7: О, Финис!
5: Вместе съели бы по крем-брюле.
6: Эй, посмотри на этот паяльник!

0: использовать растительную краску как горючее.
1: Это самый лучший день, скажи, идет ли мне берет?
0: О, теперь вспомнил, нам нужны шлемы.

0: Нас слушают в Нижней Тавде. Передаем нижнетавдинским школьникам самый пламенный привет и пожелание успехов в учебе.
1: Свобода, равенство, детство!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени час дня.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.
4: Радиоканал «Ребячья республика». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л. Номер ТУ-72-00516. От 5 марта 2012 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
5: Программа не имеет возрастных ограничений и выходит при поддержке правительства Тюменской области.

0: мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Школьная мечта, тра-та-та, опять сегодня занята, тра-та-та.
3: Ай-я!
4: Спасибо.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Весенний привет, сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 12 градусов, облачное небо и сильный юго-западный ветер. Вечером ожидаем все то же самое, только при плюс 9. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
5: Чтобы дойти до цели, нужно идти.
4: Свобода, равенство, детство!

0: выпускной мечты SkyMax. Сочетание активного отдыха и праздничной программы. Забронируйте выпускной уже сегодня. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Маловато, понимаешь? Маловато будет.
2: Все услуги лицензированы.
3: Все товары подлежат обязательной сертификации.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: радиолагерь «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, я Лидия, сотрудник кафедры русского языка. Ответьте мне, пожалуйста, что такое пафос?
3: Возможно, пафос – это что-нибудь из вот литературы. Возможно, это что-то для войны, какое-то оружие, возможно.
4: Я думаю, что пафос – это в литературном чтении значит, что это такое заклинание.
5: Пафос – это такой городок в Кипре.
6: Я не знаю, что это может быть.
7: Я считаю, пафос – какое-то произведение искусства, каменная скульптура какая-нибудь.
8: Это, наверное, многозначное слово, потому что раз в нем есть еще обозначение.
9: На самом деле пафос – это воодушевление, душевный подъем, возвышенный, торжественный или трагический стиль риторики.

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Я желаю Ребячьей республике счастья, чтобы все было хорошо в делах.
2: Свобода, равенство, детство.
3: Если смотреть снизу вверх, то право – это лево. А если слева смотреть направо, то низ – это вверх. Ой.
4: Кто же виноват, что подводит

0: что подводит регулярно самый главный аппарат. Вести Бобби-люби-бу.
1: Вести Бобби-люби-бу.
0: Вести Бобби-люби-бу.

0: Sugar.
1: Говорит Центр управления погодой.
2: Связь установлена.
3: Данные загружены.
4: Весенний привет, сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 12 градусов, облачное небо и сильный юго-западный ветер. Вечером ожидаем все то же самое, только при плюс 9. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
5: Рыбячья республика.
6: Школа номер 67 для братьев по разуму.
7: Петров, почему опоздал на урок? Поздно вышел из дома. А раньше нельзя было выйти? Уже поздно было раньше выходить.

0: по-русски.
1: От мастера слова
2: Любови Дмитриевны.
3: Портфель твой буду я носить. Меня ты можешь ободрить?
4: Ай-я!
5: Спасибо, мастер.

0: Немного рекламы и все. И сразу песня. А вот есть у нас сюрприз для вас.
1: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
0: Да пребудет с вами свобода, равенство, детства.
2: Продолжаем разговор.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 58 63 88.
5: Быть моделью не

0: ваше семейное радио «Ребячья республика».
1: Дорогой радиослушатель, помни правила большой перемены. Творец, не ищи музу. Работа пойдет, стоит только начать.
2: Свобода!

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Ребячья республика, что-то мне совсем скучно. Ничего не радует.
3: Принято. Запускаем генератор праздников.
4: Мир вокруг нас прекрасен и удивителен. Нужно только уметь это увидеть и найти повод для радости. Отмечай с нами праздники, которые всегда с тобой.
5: Ничего сегодня не хочется делать? Одолевает лень? Спать хочется? Не беда! В Международный день ничего не делания можно как следует полениться и дать возможность телу насладиться отдыхом. Впервые этот праздник отмечали в 1985 году в Колумбии. Однажды колумбийцы поняли, что им действительно не хватает отдыха и вышли на улицы, чтобы заявить всему миру, что кроме права на свободу, на информацию, на выбор, человек должен иметь право и на время для лени. С того момента день лени стал проникать и в другие уголки планеты, ведь никто же не будет против еще одного праздника. Хоть он пока еще и неофициальный. Они устраивают на улицах различные конкурсы, а те, кто не хочет участвовать в них, просто выходят на улицы со своими стульями, матрасами, едой и наслаждаются бездельем. Разве не замечательное времяпрепровождение? Кстати, самой ленивой страной в мире названа Индонезия. Ученые Стэнфордского университета в 2017 году провели исследование, где изучали количество шагов в день, которые делают жители каждой страны. И индонезийцы оказались на последнем месте, а Россия входит в топ-5 стран, жители которых ходят больше всех. Средний россиянин делает почти 6 тысяч шагов ежедневно. Мы не можем не подхватить празднование этого дня и уже готовимся ко сну. А вам, друзья, мы желаем присоединиться к нам и тоже выспаться, вкусно поесть и, конечно, заняться собой. Не забудьте рассказать об этом празднике своим друзьям.

0: Все-таки тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
1: Экономика должна быть экономной.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Ребячья республика представляет программу «Этикетка».
3: Мы научим вас, как правильно вести себя на улице, в школе и дома. На радость нам, на гордость папе и маме.
1: Всем доброго дня! В эфире Александра Аверченко с моим юным подаваном Ариной. Сегодня мы продолжим разговор о том, что можно и нельзя делать, купаясь в воде на общественных пляжах.
4: Что я люблю на пляже, так это знатно понырять. Мы с папой всегда водолазов играем.
1: Нырять – это хорошо, особенно с родителями. Но стоит помнить о том, что нельзя нырять в незнакомых местах. В крайнем случае только вместе с родителями. Также нельзя нырять и хватать за ноги незнакомых людей. Они могут испугаться и покалечить ныряющего человека. Поверь, так часто случается.
4: Но это же самое интересное. Хотя, если подумать, с расквашенным носом потом ходить тоже неохота.
1: Правильно ты рассуждаешь. А как еще любишь развлекаться на пляже?
4: Ну, не знаю. Мы обычно в мячик играем. Любим еще с папой в воду с пирса прыгать.
1: Ну, предположим, с пирса с родителями прыгать это еще можно. Но только не стоит прыгать в воду с других, не приспособленных для этого возвышений. Можно спокойно покалечиться, ногу сломать, например.
4: Ну, это да. Со сломанной ногой жить скучно. А что делать, если прыгнул вроде оттуда, откуда положено? Он, нырнув, воды нахлебался.
1: В таком случае главное не паниковать. Нужно выйти из воды, спокойно откашляться, вытереть лицо и уши и лучше всего выпить кружечку теплого чая. А на сегодня о правилах поведения на воде это все. Встретимся здесь же, на Ребячей Республике.

0: ваше семейное радио «Ребячья республика».
1: Дорогие радиослушатели, не забывайте главное правило большой перемены. Лучше сделать один шаг назад, чтобы потом сделать два вперед.
2: Свобода, равенство, детство!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 2 часа дня. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Весенний привет, сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 12 градусов, облачное небо и сильный юго-западный ветер. Вечером ожидаем все то же самое, только при плюс 9. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
0: Радио «Ребячья республика».
4: Свобод!

0: Ваше семейное радио. Ваша ребячая республика.
1: Я желаю радиостанции «Ребячая республика» успехов и счастья.
2: Свобода, равенство, детство!

0: Рекламный блок, а в нем намек. Добрым молодцам урок.
1: На льду драматического театра. Хореографический литовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая. На сцене ТБДТ. 0+.
2: Тонкая, однако, работа.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
5: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиологи «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые взрослые, меня зовут Марсель, и я бы хотел спросить у вас, в каком мультфильме костер может гореть под водой в городе рыб?
3: Бобки губит.
4: А такое возможно?
5: В «Русалочке».
4: В «Лунтике».
6: Бриллиантовая рука.
7: А костер под водой может гореть в городе рыб Бикини Боттом в мультфильме «Губка Боб».

Когда-то в старой-старой сказке жила удивительная девушка по имени Золушка. И больше всего на свете ей хотелось побывать в настоящем балу.

0: лучшее семейное радио. Ребячья республика.
1: Я желаю первому детскому радио «Ребячья республика» большого количества слушателей.
2: Свобода, равенство, детство!

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Весенний привет, сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 12 градусов, облачное небо и сильный юго-западный ветер. Вечером ожидаем все то же самое, только при плюс 9. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рябячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Что означает словосочетание «видимо-невидимо»? Это когда барахлит телевизор.

0: спросила Кроха.
1: А правда ли, что русские самые неулыбчивые люди в мире?
2: Нет, это заблуждение и вздорные слухи. Просто у нас с детства учат не улыбаться без причины, считая неискреннюю и неуместную улыбку признаком легкомысленного настроения. На самом деле россияне доброжелательны и всегда готовы помочь любому человеку. А если улыбаемся, то делаем это от всей души.
3: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: до конца дослушает, тот конфетку скушает.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство, детства.
3: Ребята, давайте жить дружно.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: кроха!
1: Почему деревья осенью сбрасывают листья?
2: Летом, когда сильно парит солнце, деревья испаряют большое количество влаги, а затем восстанавливают ее с помощью корней, добывая недостающую влагу из почвы. Зимой же почва замерзает, и вода к корням не поступает. Поэтому деревья зимой могут засохнуть, и чтобы этого не произошло, сбрасывают с себя листву на землю.
0: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Радиостанция «Ребячья республика» готова рассказать вам истории об истории.
3: Кого замочили на Чудском озере? Был ли один глаз у Кутузова? Каким по счету был Петр Первый?
2: Программа «Истории об истории». Чем лучше знаешь прошлое, тем проще строить будущее.
3: Да-да.
4: Здравствуйте, дорогие товарищи! С вами программа «История об истории» и ее ведущий Никита Дубинский. В прошлой программе я рассказывал вам про революцию и гражданскую войну, а сегодня я поведаю про человека, который был лидером пролетарской революции и чье имя носят центральные улицы наших городов – Владимир Ильич Ленин. Родился Владимир Ильич в славном городе Симбирске, который сегодня называется Ульяновск, то есть в его честь. Дело в том, что Ульянов – это настоящая фамилия Владимира, а Ленин – это псевдоним. Однако не за эти заслуги ему в каждом городе памятник стоит и улицы названы, а за то, что он возглавил партию большевиков и сверхвременное правительство. Он был лидером русской революции, благодаря победе которой появилось первое в мире социалистическое государство – СССР. Мнения насчет этого человека очень разные. Кто-то считает его человеком, проложившим путь нашей страны в светлое будущее, а кто-то тем, кто это будущее угробил и все испортил. Однако же, благодаря ему, началась новая страница в истории нашего государства. А на сегодня все. В следующий раз я расскажу вам про другого лидера русской контрреволюции Колчака. С вами была программа «История об истории» и ее ведущий Никита Дубинский. Всем пока!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 15 часов. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.
3: Радиоканал «Ребячья республика». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л номер ТУ-72-00516. От 5 марта 2012 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
4: Программа не имеет возрастных ограничений и выходит при поддержке правительства Тюменской области.

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Всем привет, меня зовут Вова Кайгородов. И я хочу вам сказать, ошибки — это доказательство того, что ты пытаешься. Верь в себя, мой друг.
0: Свобода!

0: По-русски.
1: От мастера слова
2: Любови Дмитриевны.
3: В деревне будем мы гостить, начнут сады плодоносить.
4: Спасибо, мастер.

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Весенний привет, сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 12 градусов, облачное небо и сильный юго-западный ветер. Вечером ожидаем все то же самое, только при плюс 9. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
5: Дорогие радиослушатели, не забывайте правила большой перемены. Будь умнее, будь храбрее, будь сильнее и смелее.
6: Свобода!

0: лучшее семейное радио. Ребячья республика.
1: Дорогие радиослушатели, запомните правила большой перемены. Ты не веришь в Деда Мороза, а Дед Мороз в тебя верит.
2: Свобода, равенство, детство!
3: Наша реклама.
4: Наша реклама?
3: Наша!

0: Прыжки, драйв, разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
2: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
5: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, я Эдуард Стилист. Хочу вас спросить, что значит слово «камильфо»?
3: Действительно, а что такое «камильфо»?
4: А, «камильфо» — это значит «классно», «красиво».
5: «Камильфо» — это что-то, что принято в обществе.
6: Прекрасно.
4: Хорошо.
7: «Камильфо» — это когда все четко.
8: «Камильфо» — это конфетки такие.
9: «Камильфо» — это все хорошо.
10: Все отлично.
11: Чики-пуки, идеально.
12: Все окей, на когда.
13: На самом деле «камильфо» — это фраза из французского языка. Чистый перевод данной фразы — «как надо, так как следует». Это синоним выражения, приличный, соответствующий правилам хорошего тона.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Весенний привет, сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 12 градусов, облачное небо и сильный юго-западный ветер. Вечером ожидаем все то же самое, только при плюс 9. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рябячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: На уроке арифметики преподаватель спросил ученика: 20 человек за 8 часов скосили целое поле. За сколько часов 50 человек скосят то же самое поле? Подумай хорошенько, прежде чем ответить. Ученик подумал. Если 20 человек скосили поле, ответил он, то 50 человек не смогут скосить его во второй раз.

0: и спросила Кроха.
1: Кем по профессии был настоящий Джеймс Бонд, давший имя литературному герою?
2: Наблюдая за птицами на Ямайке, Ян Флеминг познакомился с книгой орнитолога по имени Джеймс Бонд. Это имя показалось ему очень подходящим для героя будущего романа – коротким, неромантичным и максимально обычным. В посвящении этому случаю в фильме «Умри, но не сейчас» Джеймс Бонд под видом орнитолога проникает на Кубу, имея при себе книгу настоящего Джеймса Бонда.
3: Узнал интересное сам? Перескажи другому!

0: Наши рекламные возможности практически безграничны.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство, детства.
3: Такая уж у нас и боярская доля.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Кроха!
1: Почему люди спят?
2: Во время сна из организма выводятся токсичные вещества и восстанавливаются клетки. Мышцы расслабляются, поэтому утром после сна мы просыпаемся отдохнувшими и свежими. Детям, по сравнению со взрослыми, необходим более продолжительный сон, так как во время игр они тратят огромное количество энергии, и их организм нуждается в восстановлении клеток, необходимых для роста ребенка.
0: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: ребячья республика. Что-то мне совсем скучно. Ничего не радует.
1: Принято.
2: Запускаем генератор праздников.
3: Мир вокруг нас прекрасен и удивителен. Нужно только уметь это увидеть и найти повод для радости. Отмечай с нами праздники, которые всегда с тобой.
4: Ничего сегодня не хочется делать? Одолевает лень? Спать хочется? Не беда! В Международный день ничего не делания можно как следует полениться и дать возможность телу насладиться отдыхом. Впервые этот праздник отмечали в 1985 году в Колумбии. Однажды колумбийцы поняли, что им действительно не хватает отдыха и вышли на улицы, чтобы заявить всему миру, что кроме права на свободу, на информацию, на выбор, человек должен иметь право и на время для лени. С того момента день лени стал проникать и в другие уголки планеты, ведь никто же не будет против еще одного праздника, хоть он пока еще и неофициальный. Они устраивают на улицах различные конкурсы, а те, кто не хочет участвовать в них, просто выходят на улицы со своими стульями, матрасами, едой и наслаждаются бездельем. Разве не замечательное времяпрепровождение? Кстати, самой ленивой страной в мире названа Индонезия. Ученые Стэнфордского университета в 2017 году провели исследование, где изучали количество шагов в день, которые делают жители каждой страны. И индонезийцы оказались на последнем месте. А Россия входит в топ-5 стран, жители которых ходят больше всех. Средний россиянин делает почти 6 тысяч шагов ежедневно. Мы не можем не подхватить празднование этого дня и уже готовимся ко сну. А вам, друзья, мы желаем присоединиться к нам и тоже выспаться, вкусно поесть и, конечно, заняться собой. Не забудьте рассказать об этом празднике своим друзьям и делитесь им в социальных сетях. И не забывайте про хэштег «Генератор праздников». Услышимся! Yeah.

0: Нас слушают в Ишимской школе номер 12. Желаем вам быть лучшими во всем.
1: Свобода, равенство, детство!
2: Отчего на голове не растут цветочки, а растут они в траве и на каждой кочке? Если волосы растут, значит, их сажают. Почему сажать цветы мне не разрешают? Хорошо бы сделать так, срезать все кудряшки. На макушке красный мак, а вокруг ромашки. Хорошо бы сделать так, срезать все кудряшки. На макушке красный мак, а вокруг ромашки. А сестренке посажу я, конечно, розы. Нет цветов прекрасней роз, а сестренка в слезы. Я все маме расскажу, убегу и спрячусь. Вот возьму и посажу ей за это кактус. Хорошо бы сделать так, срезать все.

ромашки. А себе я посажу ландыши, гвоздику. Научиться бы еще сеять землянику. Вот была бы голова, голова, что надо —

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 16 часов.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.

0: по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Хоть я тебя и не звала, к обеду я тебя ждала.
3: Ай-я!
4: Спасибо, мастер.

0: Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Весенний привет, сограждане. Сегодня днем природа приготовила для нас плюс 12 градусов, облачное небо и сильный юго-западный ветер. Вечером ожидаем все то же самое, только при плюс 9. Осадки возможны, но маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Передаем привет школе номер 15. Позитивчика вам! Уи!
5: Свобода!

0: Я тут подумал и решил объявить экранную паузу.
1: Ну почему ты меня не спросишь, сколько мне лет?
2: Все услуги лицензированы.
3: Все товары подлежат обязательной сертификации.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радио «Лагерь Ребячья Республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, меня зовут Александра, и я учитель математики. Скажите мне, что такое лемниската?
3: Действительно, а что же такое лемниската?
4: Что-то связанное с лианами.
5: Что-то связано с какой-нибудь растительностью.
6: Животное.
7: Я тоже думаю, что животное, Катя.
4: Ну, животное, растение.
2: На самом деле, лемниската – это знак бесконечности.

0: ваше семейное радио «Ребячья республика».
1: Пусть на этом радио дети всегда улыбаются.
2: Свобода! Радио!

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 9 градусах, облачном небе и небольшом юго-западном ветре. Утром ожидаем все то же самое, только при плюс 10 и более сильном ветре. Осадки маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рябячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Для чего нужен микроскоп? Для микробов.

0: Спросила Кроха.
1: А почему вода не горит?
2: Одни вещи загораются, когда их сильно нагреваешь, а есть и такие, которые не горят совсем. Вода, например, не горит, а все потому, что вода сама получилась от горения. Что же надо сжечь, чтобы получилась вода? Газ водород, тот самый, которым раньше наполняли воздушные шары и дирижабли. Когда он горит, то соединяется с кислородом и получается вода. И название газа – водород, то есть рождающий воду.
0: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: переключаемся, через минуту продолжим.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Ну почему ты меня не спросишь, сколько мне лет?
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58-63-88.
6: Привет, Барби!
7: Привет, Кен!
6: Давай споем нашу песню.
7: Конечно!

0: Слово «весна» звучит так.
1: Spring.
0: Ну, а у французов «весна» звучит так.
2: C'est le printemps.
1: Le printemps.
0: В Германии весну называют так.
3: Wenn der Frühling lässt.
1: Der Frühling.
0: А теперь давайте повторим. Американцы называют весну так.
1: Spring.
0: По-французски слово «весна» будет звучать так.
1: Le printemps.
0: Но и немцы называют весну.
1: Der Frühling.
0: А на этом у нас все. Ловите весеннее настроение на Ребячей Республике.

семейные пляски в

0: Радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 5 вечера. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.
3: Радиоканал «Ребячья республика». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. Л. Номер ТУ-72-00516. От 5 марта 2012 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
4: Программа не имеет возрастных ограничений и выходит при поддержке правительства Тюменской области.

0: По-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: В кафе обедаешь всегда ты. Ты там желанный завсегдатай.
3: Ай-я!
4: Спасибо, мастер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 9 градусах, облачном небе и небольшом юго-западном ветре. Утром ожидаем все то же самое, только при плюс 10 и более сильном ветре. Осадки маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
5: Чтобы каждый нашел себе нужную и познавательную информацию.
6: Свобода, равенство, детство.

0: способ и занятные вещи.
1: Город, который 440 лет уверенно идет вперед. Тюмень бежит и зовет с собой всех. 13-14 июня 2026 года. Тюменский марафон «Врата Сибири» в самом центре города, соединяя эпохи и поколения. Классические забеги, северная ходьба, забег патриотов, корпоративные и детские забеги. 27-й Тюменский марафон «Врата Сибири». Мы на правильном пути. Присоединяйся. Все подробности и регистрация на сайте marafon72.ru. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – Радио Семерка. Возрастное ограничение 0+.
2: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
3: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
4: Малыш, ведь я же лучше собаки.
5: Все услуги лицензированы.
6: Все товары подлежат обязательной сертификации.
7: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Лагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, меня зовут Николай, я учитель истории. Хочу вас спросить, что значит слово «гоплит»?
3: Действительно, что такое гоплит?
4: Плита какая-нибудь.
5: Кажется, что что-то связанное со скоростью, с передвижением, то есть мероизмерение может.
6: Ассоциируется с греческой какой-то мифологией и со спортсменами.
7: Строительный инструмент какой-то.
8: Гоплит, газовая плитка.
9: Какое-то украшение.
10: Мне почему-то кажется, что гоплит – это вот как плитка в туалет. Вот класть, вот это.
11: А мне кажется, что гоплит ассоциируется у меня с пеналом.
12: Головной убор.
13: Мне кажется, это типа гопники, которые сидят во дворе.
14: Для меня это ассоциируется как имя.
15: Какая-то одежда, возможно.
16: Ну, может быть, что-то с машины, какой-то инструмент.
17: На самом деле гоплит – это тяжело вооруженный воин из Древней Греции. Его название происходит от слова «гоплон», это значит «щит».

0: Ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ребячья республика.
2: Дорогие радиослушатели, запомните правила большой перемены. Чтобы жить, нужно творить.
3: Свобода, равенство, детство.
4: Вот вам легенда о кунг-фу панде. Пшичный панда вырос, он известности и славы не ждал. Всему

0: группой пятерки зверей смелый панда живет. Хранит долину и еще вам песню поет. Кунг-фу панда. Легенды потрясности.
1: Эх, вот бы что-нибудь знакомое зазвучало.

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 9 градусах, облачном небе и небольшом юго-западном ветре. Утром ожидаем все то же самое, только при плюс 10 и более сильном ветре. Осадки маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рябячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: После экзамена. Сдал? Да, сдал, кажется. А что спрашивали? Да я не понял.

0: спросила, Кроха.
1: Почему во время болезни повышается температура?
2: Повышение температуры в организме всегда связано с появлением в нем каких-либо острых или инфекционных возбудителей. В медицине принято считать, что повышение температуры тела является реакцией организма в борьбе с инфекцией или вирусом. С поднятием температуры в организме активизируются внутренние защитные силы организма, а также размножение бактерий заметно замедляется. Врачи советуют снижать температуру при помощи таблеток, только если она начала превышать отметку в 38 градусов. Потому что, дойдя до такого уровня, температура дает очень большую нагрузку на сердце и легкие.
0: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Вам хочется песен? Их есть у меня. Но сейчас немного рекламы.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Дорогие слушатели Ребячьей республики, не забывайте правила большой перемены. Учись, общайся, познавай.
2: Свобода, равенство, детство!
3: А сейчас у нас песня из фильма «Ловушки для родителей».

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Радио «Ребячья республика» и «Мировая литература» представляет программу «Эта книга просто космос». Просто космос. Читает и рассказывает Милена Пугина. Сегодня хочу рассказать вам об одной замечательной книжке. Называется она «Жизнь и удивительные приключения чудака». Повествование ведется от лица шестиклассника Бори со смешной фамилией Сбандута. Учится Боря плохо. Но однажды по дороге в школу, когда Боря и Саша писали записку от лица бабушки, которой они якобы помогли донести продукты и поэтому опоздали на уроки, они встретили девочку Настю Монахову. Год назад маленькая заморашка Настя перешла в другую школу, но теперь вернулась. И так получилось, что за этот год Настя стала настоящей красавицей. Она очаровала Борю и Сашу. Позже, именно благодаря ей, главный герой Боря согласился быть вожатым для ребят из 1 А класса. И это событие навсегда изменило его жизнь. Поначалу Боря учил первоклассников списывать, чтобы они лучше всех писали контрольные. Но очень скоро одумался. Работа вожатым сделала его более ответственным. Ему стало стыдно плохо учиться. Послушаем отрывок из этого произведения, где рассказывается о том, как Боря согласился стать вожатым. «А теперь, ребята, я сообщу вам новость», — снова торжественно начала Нина. «Совет дружины назначил одного из вас вожатым в 1 класс А. Она повернулась ко мне и объявила: Бориса Сбандута». И тут почему-то поднялся невообразимый шум. Все начали смеяться, а больше всех мой друг Сашка. Каждый острил как мог, нарочно перевирая мою фамилию.
3: «Доната! Ха-ха-ха!» – закричал Сашка. «Он научит их получать двойки!» «Бандито!» – плакали деревья в школьном дворе. «Надувато! Научи их лупить, девчонок! Бить окна! Играть в расшибалочку!» Все ребята хохотали, и я тоже не отставал от них. «Действительно, какой из меня вожатый?» «Ну, хватит!» «Посмеялись и хватит», — серьезно сказала Нина. «Согласен с Бандута?» «Нет», — ответил я. «У меня профессиональная негодность. Я от волнения заикаюсь». Ребята снова засмеялись. «То ты икаешь», — сказала Нина, — «то ты заикаешься». «Довольно валять дурака. Говори, согласен или нет». «А что я буду с ними делать?» — спросил я. «Подготовишь в октябрята», — ответила Нина. «Будешь их сажать на горшки и вытирать носы», — выкрикнул Сашка и посмотрел в спину Насти. Он явно хотел ей угодить. И тут она оглянулась и сказала те самые слова, которые втянули меня в эту историю. Потом-то оказалось, что она просто пошутила. «Что здесь смешного?» — сказала она. «Это ведь серьезное дело». На секунду наши глаза встретились, и я вдруг к своему величайшему удивлению услышал собственный голос, который произнес: «Я согласен». «Несчастный надувато, мне тебя жаль», — Сашка корчился от смеха. «Может, помолчишь?» — спросил я. «Ну вот и хорошо, Сбандута», — сказала Нина. «Мы знаем твои слабости, но доверяем. А ты должен оправдать это доверие. Можете на меня положиться», — громко ответил я и победно оглядел притихший класс. Написал это интереснейшее произведение российский писатель Владимир Железняков. Его сказки, рассказы и повести для детей известны каждому юному читателю. Почти все его произведения были экранизированы. Особенно ценят его книги за поучительность и доброту. Повесть о чудаке из 6 Б рассказывает нам о том, как важно менять свою жизнь к лучшему и как это порой бывает тяжело. А интересные сюжеты и красивые иллюстрации к этой книге помогут вам по-настоящему насладиться этим произведением.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Радиолагерь «Ребячья республика» приглашает вас участвовать в самой объяснительно-разъяснительной викторине «Обычные необычности». Мы расскажем и покажем, как устроен детский отдых, и научим им правильно пользоваться.
3: Итак, уважаемые участники, вопрос на миллион. Категория «Детский отдых и оздоровление». Спрашивают дети.
4: В палаточном лагере ничего нового не узнаешь, кругозор не расширишь.
3: И первыми на вопрос отвечают специалисты лагеря «Остров детства».
5: Этот миф, наверное, самый распространенный, но в то же время его легче всего развенчать. И дело не в том, что лагерь находится в неком удивительном месте, что ребенка окружает природа, что существуют содержательные педагогические программы. Это не главное. Главное то, что путешествие позволяет человеку лучше узнать себя, свой характер и свои способности. И оказавшись наедине со своим «я», ты можешь сделать выбор,

0: остаться таким, каким был, или измениться. В хорошем лагере не читают нотаций, но в различных сложных ситуациях приобретается опыт и есть ощущение победы, которая так важна для современного подростка.
1: И это правильный ответ.
2: Добрый путник, войди в славный город Багдад. Ты своим не поверишь глазам. Ждет тебя впереди приключений каскад. Ты готов? Открывайся, сезон!

0: лукав и жесток, но прекрасен восток, наточи свой клинок и вперед. Пусть ковер самолет от забот унесет на восток, куда сказка зовет.
1: Всем школьникам Елутеровского района мы желаем быть умняшками и баловать себя вкусняшками.
2: Свобода, равенство, детство!

0: первое детское радио.
1: Радио «Ребячья республика».
2: В Тюмени 6 вечера. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.

0: слушают в школе номер 5 города Ишим. Пусть ваше школьное время будет сказочным.
1: Свобода, равенство, детство!
2: А сейчас у нас песня из фильма «Пит и его дракон».
3: He has the head of a camel, the neck of a crocodile.
4: It sounds rather strange.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 9 градусах, облачном небе и небольшом юго-западном ветре. Утром ожидаем все то же самое, только при плюс 10 и более сильном ветре. Осадки маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Мы приветствуем школьников Уватского района, желаем вам верных друзей, хороших уроков и ярких каникул.
5: Свобода, равенство, детство!

0: Дима.
1: На льду драматического театра. Хореографический литовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы, подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая на сцене ТБДТ. 0+.
2: Все услуги лицензированы.
3: Все товары подлежат обязательной сертификации.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиолагерь «Ребячья республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые знатоки, я Михаил. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Что такое автоклав?
3: Действительно, а что такое автоклав?
4: Это паровая машина, да? Аппарат для стерилизации там чего-то, наверное, да? Так можно сказать. Аппарат для дезинфекции.
5: Это запчасть какая-то в машине.
6: Может быть, и инструмент.
4: Автомеханика там, допустим, он машину же делает, да? Там есть автоэлектромясорубка. Значит, что-то связано с сербом. Может, это какая-нибудь машина. Аналог этого же серба, только в большой копии, это как машина.
7: А автоклав на самом деле – это аппарат для проведения различных опытов при нагреве и под давлением выше атмосферного. В этих условиях достигается ускорение реакции и увеличение выхода продукта.

0: Республика.
1: Если хочешь победить весь мир, победи себя. Федор Михайлович Достоевский.
0: Свобода, равенство, детство.
2: Хакуна Матата. Смысл фразы так прост.
3: Хакуна Матата.

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 9 градусах, облачном небе и небольшом юго-западном ветре. Утром ожидаем все то же самое, только при плюс 10 и более сильном ветре. Осадки маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рыбячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Экзамен по английскому языку. Take a ticket, please. What is your number? Number — это... Number — троечку.

0: Ударение по-русски. От мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Каталог и некролог, эпилог и диалог. Кто бы вдруг подумать смог, как непрост французский слог.
3: Ай-я!
4: Спасибо.

0: Если есть рекламные ролики, значит, должны быть и рекламные шарики.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон.
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: ваше семейное радио «Ребячья республика».
1: Хочу вам сказать нечто веселое для поддержания настроения. Жизнь – момент, а момент – это клей. Клей клеит, значит, и у тебя все склеится.
2: Свобода, равенство, детство!
3: Уроки музыки!
4: С миру по нотке!
5: Танцуют все!
6: Танец из Чувашии!

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Программа по царской республике. Любимому городу посвящается.
3: Знаешь, что означает слово «инфантерия»?
4: Это что-то связанное с инфантилизмом?
3: Ничего подобного. «Инфантерия» означает «пехота». Тогда догадайся, кто такой генерал от инфантерии?
4: Это просто. Это генерал пехоты.
3: Все верно. Именно у Евгения Богдановича было звание генерала от инфантерии. Кстати, с 2007 года улица его имени есть в Тюмени, в Тюменском микрорайоне, ведь он был человеком с интересной судьбой. Он закончил морской кадетский корпус, являлся кадровым офицером российского флота. Работал в Министерстве внутренних дел России. Именно он предложил проект строительства Урало-Сибирской железной дороги из внутренних губерний в Екатеринбург и далее до Тюмени. Этот проект Евгений Богданович разработал самостоятельно и вложил в это дело собственные деньги. Ему же принадлежит один из ранних проектов Сибирской железной дороги, который назывался «Проект Сибирско-Уральской железной дороги 1868 года» и «О Сибирской железной дороге 1886». Евгений Богданович был еще и писателем, издал много книжек религиозно-нравственного и патриотического содержания.
4: А я знаю еще одну станцию на железной дороге, участке Екатеринбург-Тюмень, которая так и называется – Богданович. Теперь я навсегда запомню имя Евгения Богдановича как человека, создавшего проект железной дороги на Урале.
2: Ждите наших новых выпусков, ведь история родного города – это так интересно. –

0: Нам песня «Строить и жить» помогает.
1: Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи!

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Радиостанция «Ребячья республика» при поддержке губернатора Тюменской области представляет программу «О днях российской воинской славы».
3: Здравия желаем! На «Ребячей республике» программа «А ты, бат, и шли солдаты», в которой хорошая девочка Арина и наши знатоки-историки расскажут всем о подвигах и воинской славе российской. Шагом марш!
4: Дядя Андрей, мы сейчас по истории Отечественную войну 1812 года проходим. Но есть у нас в классе умник один. Так тут он рассказал, что, оказывается, русские войска с Наполеоном воевали задолго до этой войны. Сочиняет он или правду говорит?
5: Нет, ваш товарищ прав. Действительно, впервые скрестить оружие с армией наполеоновской Франции русским солдатам пришлось за несколько лет до нашествия Наполеона на Россию.
4: А где мы с ними воевали? И почему?
5: Вот смотри, Наполеон, захватив власть во Франции, сразу начал войну в Европе, чтобы захватить и другие страны. Короли Пруссии, Великобритании и русский царь Александр I решили ему в этом помешать. Началась очередная война, которая длилась почти год и закончилась победой Франции.
4: И что? Столько стран не смогли вместе одну Францию разгромить?
5: Ну, во-первых, у Франции тоже были союзники. Во-вторых, Наполеон все-таки был выдающийся полководец. Первыми были разгромлены пруссаки. Но русские войска проявили себя с самой героической стороны.
4: А как и где это было?
5: Наполеон стремился захватить город Кёнигсберг, сейчас это Калининград, чтобы окружить и уничтожить

0: русскую армию. Одно из самых грандиозных сражений той войны состоялось при городе Прейсиш-Эйлау. Сейчас это город Багратионовск. 8 февраля 1807 года на этом месте встретилась армия Наполеона и русские полки под командованием генерала Беннингсена. Французы решили сходу атаковать наших, но русские артиллеристы мигом остудили вражеский пыл. А французы еще немного сбились с пути и оказались прямо под перекрестным огнем. Потом в атаку пошла русская конница, но навстречу ей Наполеон послал свою конницу и гвардию. Закипел жесточайший бой, и французы, не выдержав русского штыкового удара, отступили. Был момент, когда французы сумели подтянуть пушки и начали расстреливать русские шеренги в упор. Но наши солдаты одним могучим броском сбивают французов с позиций, захватывают пушки и выравнивают фронт. Русские готовы были продолжить бой, но наступила ночь. Наши войска, выполнив главную задачу – сдержать Наполеона, отошли на новые позиции. А французы из-за больших потерь не смогли их преследовать. После этого Наполеон понял, что встретил на поле боя достойных противников.
1: Интересно. Ничего об этом не знала. Поэтому запишу. 8 февраля 1807 года. Битва при Прейсиш-Эйлау, когда русские войска смогли дать могучий отпор войскам Наполеона.
0: Программа «Аты-баты шли солдаты».

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 7 вечера. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Категория 0+.

Я с детства был послушным ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. В бою о личной шкуре не будет думать ури. Хозяину в угоду пойду в огонь и в воду. Всегда для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. Бывает, я бунтую и шефа критикую. Я спорить с ним пытаюсь, но тут же просыпаюсь. Нет, для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном

0: Ударение по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Запомни с первой попытки газированные напитки. Напиток газированный, магазином дарованный.
3: Спасибо, мастер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 9 градусах, облачном небе и небольшом юго-западном ветре. Утром ожидаем все то же самое, только при плюс 10 и более сильном ветре. Осадки маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
5: Дорогие радиослушатели, помните одно из главных правил большой перемены? Успех – это полезное ископаемое.
6: Свобода, равенство, детство!

0: У нас есть, что вам сказать.
1: 440 лет Тюмени. 13 и 14 июня. Одна трасса, тысячи эмоций. 27-й марафон «Врата Сибири». Твой шанс вписать свое имя в историю города. От 42 метров до 42 километров. Выбирай дистанцию и приходи праздновать юбилей в движение. Регистрируйся на сайте marathon72.ru. «Врата Сибири» ждут. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
2: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
1: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
3: Заяц! Ты меня слышишь?
4: Слышу.
5: Все услуги лицензированы.
6: Все товары подлежат обязательной сертификации.
7: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Радиологи Ребячья Республика представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые взрослые, меня зовут Лера. Я занимаюсь в детском театре эстрады, и у меня к вам вопрос. Какого роста человек-муравей?
3: Действительно, а какого роста человек-муравей?
4: Человек-муравей? Ну, муравьиного, наверное, роста.
5: Человек-муравей? Ну, я не знаю даже, какого роста. Мне кажется, он там вообще микро какой-то, микро-микро.
6: Маленького.
7: Человека-муравейного.
8: Ну, главное, чтобы не был выше человека-тапка.
9: На самом деле, Человек-муравей – это герой комиксов Marvel. Он может уменьшаться до размеров муравья.

грею бока на горячем песке, подарит шикарный закат мне жаркое лето. Услышу я

0: Похоже, жара и мороз их место вместе, а не приятно укутаться зимней стужей, а в летней сноре я вмиг стану счастливым снеговиком. И когда грустно мне, летаю я в мечтах, как будет меня солнышко купать в ручах. Небосклон голубой, и вы будете там со мной, когда снежной походкой войду наконец-то я в лето.
1: Ритм сердца говорит нам танцевать.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 9 градусах, облачном небе и небольшом юго-западном ветре. Утром ожидаем все то же самое, только при плюс 10 и более сильном ветре. Осадки маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рябячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Урок биологии. Учительница. Вовочка, расскажи всему классу, как размножаются дождевые черви. Делением, Антонина Петровна. А подробнее?

0: проснулся почтальон.
1: Не спросила кроха.
2: Почему нельзя включать кондиционер при открытом окне?
3: Из открытого окна в комнату попадает огромное количество пыли, которая оседает на фильтре кондиционера. Разумеется, что его можно потом почистить, но все это время ты будешь дышать этими неприятными микроскопическими частицами, которые вряд ли добавят тебе здоровья. Открытое окно увеличивает температуру в помещении, поэтому кондиционеру придется работать с удвоенной силой. Если хочешь добиться нужного эффекта, то закрой окна, опусти жалюзи и наслаждайся драгоценной прохладой.
4: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: только спокойствие. Через секунду продолжим.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья Республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья Республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
1: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
1: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Радиостанция «Ребячая республика»
3: и Департамент образования и науки Тюменской области
4: приглашают вас построить планы на будущее.
5: Планы на будущее.
3: Вместе с Лерой, Радой, Женей, Камилей и Сашей.
6: Кто такой геодезист?
7: Тебе нравится изучать Землю? Узнавать новое о мире, в котором мы живем? Ты любишь природу и тебе нравится география? Тебе хочется помогать мореплавателям, путешественникам или геологам в их открытиях? Тогда тебе подойдет профессия геодезиста или, как ее принято называть в прошлом, топографа. Без него ни одно географическое открытие не стало бы достоянием человечества. Его задача – отснять и отобразить на карте местность со всеми ее ландшафтами. Геодезист подобен первопроходцу. Они всегда овеяны духом романтизма и мужества.
3: В геодезисты я пойду. Пусть меня научат.
7: Самая известная в России кафедра такого рода – это кафедра картографии и геоинформатики географического факультета МГУ имени Ломоносова. А в Тюмени профессию геодезиста можно получить в Тюменском государственном нефтегазовом университете.
3: В каждой профессии есть свои мифы.
5: Геодезия – это только путешествие?
7: Это не совсем так. Да, геодезисты много путешествуют. Однако часто настолько суровые места, что там не до любования. А место путешествия настолько лишено комфорта, что находиться там можно лишь в резиновых сапогах или в скафандре. Поэтому для такой работы надо быть выносливым и готовым к преодолению трудных дорог.
5: Для работы картографом, топографом или геодезистом достаточно любить и интересоваться только географией.
7: На самом деле,

0: Радио «Ребячья республика».
1: Свобода, равенство, детство!
2: Я достал весло, чтобы повезло, и пихнул в карман верный талисман. От недобрых глаз я напялил таз и со всех сторон распугал ворон. Ведь помните, что по теории невероятности за каждым углом ожидают тебя неприятности. И мелкие, и крупные, такие неподкупные. Так что давайте, друзья, повторяем для внятности. Что? Помните, что по теории невероятности за каждым углом ожидают тебя неприятности. И мелкие, и крупные, такие неподкупные. Так что давайте,

и невероятности. За каждым углом ожидают тебя неприятности. И мелкие, и крупные, такие неподкупные. Так что давайте, друзья, повторим.

0: неподкупные. Так что давайте, друзья, повторяем для меня на стиль.
1: Ваше семейное радио.
2: Ваше семейное радио.
1: Ребячья республика.
3: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я хочу, чтобы все было хорошо. Все хорошо. Ну и вот.
1: Свобода!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 8 вечера.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.

0: ваше семейное радио «Ребячья республика».
1: Пусть радио «Ребячья республика» с каждым днем становится все более популярной.
2: Ее слушают не только дети, но и взрослые.
3: Свобода!

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 9 градусах, облачном небе и небольшом юго-западном ветре. Утром ожидаем все то же самое, только при плюс 10 и более сильном ветре. Осадки маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Нас слушают в школе номер 41. Всем хороших отметок, добрых учителей и верных друзей.
5: Свобода, равенство, детство!

0: Икрама, икрама. Хорошо сказал?
1: Денис, пятачок. Ага.
2: Все услуги лицензированы.
3: Все товары подлежат обязательной сертификации.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Лагерь «Ребячая республика» представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые взрослые, хочу вас спросить, сколько героев в Скуби-Ду?
3: А где эта Скуби-Да находится?
4: Герой всегда только один.
5: Два. Скуби и Ду. Героев Советского Союза или вообще?
4: На самом деле героев там пять. Велма, Дафна, Фред, Шегги и пес Скуби-Ду.

0: слушают в гимназии номер один. Пусть ваши школьные годы будут чудесными.
1: Свобода, равенство, детство!
2: Эй, Брейн, чем мы будем заниматься сегодня вечером?
3: Тем же, чем и всегда, Пинки. Попробуем завоевать мир.
4: Пинки!

плач, и мыши опозлились на людей. Ей-ей-ей, брейн, брейн, брейн, брейн, брейн. Коварный злобный план замыслили они, чтобы землю захватить и всех поработить. Вот бинт и вот и брейн, вот бинт и вот и брейн, и бойкую брыть несложно объяснить.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 9 градусах, облачном небе и небольшом юго-западном ветре. Утром ожидаем все то же самое, только при плюс 10 и более сильном ветре. Осадки маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Рябячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: В школьной столовой мне 3/2. А корень из минус 2 не хочешь?

0: down.
1: И спросила Кроха:
2: можно ли пить воду из-под крана?
3: Лучше не надо. Безопаснее будет купить бутылочку в ближайшем магазине или вскипятить воду. Благодаря кипячению вода становится полностью безопасной.
4: Узнал интересное сам? Перескажи другому.

0: Немного рекламы и все. И сразу песня. А вот есть у нас сюрприз для вас.
1: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
0: Да пребудет с вами свобода, равенство, детства.
2: Все потому, что кто-то слишком много ест.
3: Все услуги лицензированы.
4: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: по-русски. От мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Случилось что? Простите. Включишь, включим, включите.
3: Ай-я!
4: Спасибо, мастер.

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Великий и могучий.
3: Приветствую юных носителей русского языка.
4: Сегодня, драгоценные вы наши, мы разберем, как правильно говорить: по приезду или по приезде. А для этого сначала нужно определить, к какой части речи оно относится.
3: Слово «приезд» — это неодушевленное имя существительное мужского рода второго склонения.
4: Это слово с предлогом «по» имеет значение времени и употребляется в форме предложного падежа, как и форма с предлогом «о». По приезде, о приезде. Но также его можно заменить по смыслу предлогом «после», например, после приезда.
3: На этом у нас пока все. Берегите себя.
4: А если кто-то по приезду вам звонит, скорее ложите трубку.
5: Вы попали в сказку о Щелкунчике и Мэри. Добро пожаловать!

0: познакомиться давайте. Я панда, кунг-фу файтер. Меня вы испытайте. Я самый лучший, знайте.
1: Ребячья республика.
2: Ура, детскому саду номер 65.
3: Ешьте кашу и не ссорьтесь.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 9 вечера.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
2: Категория 0+.
4: «Ребячья республика».
5: Нас слушают в школе номер 48.
6: Всем пятерок!

0: Ударение по-русски от мастера слова
1: Любови Дмитриевны.
2: Что-то вдруг устала я. Я ведь вам не статуя.
3: Ай-я!
4: Спасибо, мастер.

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 9 градусах, облачном небе и небольшом юго-западном ветре. Утром ожидаем все то же самое, только при плюс 10 и более сильном ветре. Осадки маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Ваше семейное радио.
5: Ваше семейное радио.
4: Ваша ребячая республика.
6: Дорогие радиослушатели, запомните правила большой перемены. Чтобы преобразить мир, нужно начать преображение с себя.
7: Свобода, равенство, детство!

0: Республика.
1: Дорогие радиослушатели, не забывайте правила большой перемены. Некоторые взрослые на самом деле взрослые дети.
0: Свобода, равенство, детство!

0: рекламный блок, а в нем намек. Добрым молодцам урок.
1: Такая уж у нас боярская доля.
2: Все услуги лицензированы.
3: Все товары подлежат обязательной сертификации.
4: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Сегодня Ребячья Республика представляет программу
1: «Обознайка».
2: Уважаемые взрослые, хочу у вас спросить, почему Сквидвард ненавидит губку Боба?
3: Ну, потому что губка Боб слишком веселый и навязчивый.
4: Потому что Сквидвард не любит мыться.
5: Да они оба друг друга стоят.
6: Кто?
4: На самом деле Сквидвард вообще никого не любит, потому что он злой осьминог.
7: Привет, я Алиса Масальцева, специально для слушателей Ребячей Республики. И моя новая песня «Корабли».

0: Говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 9 градусах, облачном небе и небольшом юго-западном ветре. Утром ожидаем все то же самое, только при плюс 10 и более сильном ветре. Осадки маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Лебячья республика.
5: Школа номер 67 для братьев по разуму.
6: Возникает такое ощущение, как будто первые три класса в школе у вашего ребенка. И это состязание между родителями. Кто лучше рисует, лепит, клеит.

0: Кроха!
1: Можно ли жить на других планетах?
2: Главным претендентом на звание обитаемой планеты вне Солнечной системы является Глиза 667.
0: Узнал интересное сам? Перескажи.

0: до конца дослушает, тот конфетку скушает.
1: А вот есть у нас сюрприз для вас.
2: Ваша любимая радиостанция «Ребячья Республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья Республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
0: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
3: Больно!
4: Все услуги лицензированы.
5: Все товары подлежат обязательной сертификации.
0: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ваша ребячая республика.
2: Здравствуйте, меня зовут Клементий Глазков. Я хочу вам пожелать, чтобы у вас было больше слушателей.
3: Свободно!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 10 вечера.
2: Категория 0+.
3: Ваше семейное радио.
4: Ваше семейное радио.
3: «Ребячья республика».
5: Третий лагерь «Ребячья республика» желает вам процветания.
3: А вот

0: Программа не имеет возрастных ограничений.
1: Категория 0+.
2: Настало время хороших историй на Ребячей Республике. Наша сказка, в ней намек. Добрым молодцам урок.
3: Николай Николаевич Носов. Саша, читает Вероника Ялдыгина. Саша давно просил маму подарить ему пистолет, который стреляет пистонами. «Зачем тебе такой пистолет?» – говорила мама. «Это опасная игрушка». «Что тут опасного, если бы он пулями стрелял, а то пистонами? Из него все равно никого не убьешь. Мало ли что может случиться. Пистон отскочит и попадет тебе в глаз». «Не попадет! Я буду зажмуриваться, когда буду стрелять». «Нет-нет, от этих пистолетов бывают разные неприятные случаи. Еще выстрелишь, да напугаешь кого-нибудь», — сказала мама. Так и не купила ему пистолета. А у Саши были две старшие сестры — Маринка и Ирочка. Вот он и стал просить сестер: «Миленькие, купите мне пистолетик, мне очень хочется, за это я всегда буду вас слушаться». «Ты, Сашка, хитренький», — сказала Марина. «Когда тебе надо, так ты подлизываешься и миленьким называешь. А как только мама уйдет, с тобой и не сладишь». «Нет, сладишь, сладишь. Вот увидите, как я буду вести себя хорошо». «Ладно», — сказала Ира. «Мы с Мариной подумаем. Если обещаешь вести себя хорошо, то, может, и купим». «Обещаю, обещаю, все обещаю, только купите». На другой день сестры подарили ему пистолет и коробку с пистонами. Пистолет был новенький, блестящий, а пистонов было много, штук 50 или 100. «Стреляй хоть весь день, не перестреляешь». От радости Саша прыгал по комнате, прижимал пистолет к груди, целовал его и говорил: «Миленький мой, хорошенький пистолетик, как я тебя люблю!» Потом он нацарапал на ручке пистолета свое имя и начал стрелять. Сразу запахло пистонами, а через полчаса в комнате стало синее от дыма. «Довольно тебе стрелять!» — сказала наконец Ира. «Я каждый раз вздрагиваю от этих выстрелов». «Трусиха!» – ответил Сашка. «Все девчонки – трусихи. Вот отнимем у тебя пистолет, тогда узнаешь, какие мы трусихи», – сказала Марина. «Сейчас я пойду во двор и буду пугать ребят пистолетом», – заявил Саша. Он вышел во двор, но ребят во дворе не было. Тогда он побежал за ворота, и вон тут-то случилась эта история. Как раз в это время по улице шла старушка. Сашка подпустил ее поближе, и как бабахнет из пистолета, старушка вздрогнула и остановилась. Потом говорит: «Уф, как я испугалась! Что ты тут из пистолета палишь?» «Нет», — сказал Сашка и спрятал пистолет за спину. «Что же, я не вижу, что у тебя пистолет в руках? Еще врать вздумал, бессовестный. Вот я пойду заявлю в милицию». Она погрозила пальцем, перешла на другую сторону улицы и скрылась в переулке. «Вот так штука», – испугался Саша. «Кажется, в самом деле пошла в милицию жаловаться». Он, запыхавшись, побежал домой. «Что ты запыхался, будто за тобой волк гонится?» – спросила Ира. «Это я так, просто». «Нет, ты уж лучше скажи. Сразу видно, что чего-нибудь натворил». «Да ничего я не натворил. Просто так напугал бабку какую-то».
4: «Какую баб?»
3: «Ну, какую-какую? Обыкновенную. Просто шла по улице бабушка, а я взял, да и выстрелил».
5: «Зачем же ты выстрелил?»
3: «Сам не знаю. Идет бабушка. Дай, думаю, выстрелю». Ну и выстрелил.
5: «А она что?»
3: «Ничего. Пошла в милицию жаловаться». «Вот, видишь? Обещал вести себя хорошо, а сам что наделал?»
5: «Но я же не виноват,
3: что бабка попалась такая пугливая». «Вот придет милиционер, он тебе покажет бабку», – пригрозила Ира. «Будешь знать, как людей пугать».
4: «А как он меня найдет?
3: Он ведь не знает, где я живу. Даже имени моего не знает». «Найдет. Будь спокоен, милиционеры все знают». Целый час Саша просидел дома и все выглядывал в окно. Не идет ли милиционер? Но милиционера не было. Тогда он понемногу успокоился, развеселился и сказал: «Наверное, бабушка меня просто попугать хотела, чтобы я не баловался». Он решил снова пострелять из своего любимого пистолета и сунул руку в карман. В кармане лежала коробка с пистонами и пистолетом.
5: не было. Он полез в другой карман, но и там было пусто. Тогда он принялся искать по всей комнате, смотрел и под столами, и под диваном. Пистолет исчез, будто провалился сквозь землю. Саше стало обидно до слез. «Не успел даже поиграть!» – хныкал он. «Такой пистолетик был!» «Может быть, ты его во дворе потерял?» – спросила Ира. «Наверное, я его там, за воротами выронил», – сообразил Саша. Он открыл дверь и бросился через двор на улицу. За воротами пистолета не было. «Ну, теперь уже нашел кто-нибудь и взял себе», – с досадой подумал Саша. И тут вдруг увидел, что из переулка напротив вышел милиционер и быстро зашагал через улицу, прямо к Сашиному дому. «За мной идет! Видно, бабка таки нажаловалась!» Испугался Саша и стремглав побежал домой. «Ну, нашел?» – спросила его Марина и Ирочка.
6: «Тише!» – прошипел Сашка. «Милиционер идет!»
4: «Куда?»
6: «Сюда, к нам!»
4: «Где ты его видел?»
6: «На улице».
4: Марина и Ира стали над ним смеяться. «Эх ты, трусишка, увидел милиционера и испугался. Может быть, милиционер совсем в другое место идет?»
5: «Да я вовсе не боюсь его», — стал храбриться Сашка.
4: «Что мне милиционер? Подумаешь».
6: Тут за дверью послышались шаги, и вдруг зазвонил звонок.
4: Маринка и Ира побежали открывать дверь. Сашка высунулся в коридор и зашипел:
5: «Не открывайте ему!»
4: Но Марина уже отворила дверь. На пороге стоял милиционер. Блестящие пуговицы так и сверкали на нем. Сашка опустился на четвереньки и полез под диван. «Скажите, девочки, где здесь шестая квартира?» — послышался голос милиционера.
3: «Это не здесь», – ответила Ира. «Здесь первая, а шестая – это нужно выйти во двор, а там дверь направо».
4: «Во дворе дверь направо?» – повторил милиционер. «Ну да».
3: Саша понял, что милиционер вовсе не за ним пришел, и он уже хотел вылезти из-под дивана, но тут милиционер спросил: «Кстати, не у вас тут живет мальчик Саша?»
4: «У нас», – ответила Ира.
3: «А, вон он-то, мне как раз нужен», — сказал милиционер и вошел в комнату. Марина и Ира вошли вместе с милиционером в комнату и увидели, что Сашка куда-то исчез. Марина даже заглянула под диван. Сашка увидел ее и молча погрозил ей из-под дивана кулаком, чтобы она не выдавала его.
5: «Ну, где же вас Саша?» — спросил милиционер.
4: Девочки очень испугались за Сашу и не знали, что отвечать. Наконец Марина сказала:
5: «А его, понимаете, дома нет. Он, понимаете, гулять пошел».
4: «А что вы про него знаете?» — спросила милиционера Ира.
6: «Что же я знаю?» — ответил милиционер.
4: «Знаю, что зовут его Саша. Еще знаю, что у него был новенький пистолет, а теперь у него этого пистолета нету».
6: «Все знает», — подумал Сашка.
4: А страха у него даже зачесалось в носу. Он как чихнет под диваном.
5: «Апхи!
6: Кто это там?» — удивился милиционер.
4: «А, это у нас, это у нас собака», — соврала Маринка.
5: «Чего же она под диван забралась?»
4: «А, она у нас всегда под диваном спит», — продолжала сочинять Марина.
5: «Как же ее зовут?»
4: «Бобик», — выдумала Маринка и покраснела, как свекла.
5: «Бобик, Бобик, пью!» —
4: засвистел милиционер. «Почему же она не хочет вылезать?»
5: «Пью-пью!»
4: «Ишь ты, не хочет! А собака хорошая? Какой породы?»
5: Протянула Маринка. Она никак не могла вспомнить, какие бывают породы собак.
4: «Порода это вот, сказала она, — как ее, хорошая порода, длинношерстный фокстерьер».
5: «О, это замечательная собака», — обрадовался милиционер.
4: «Я знаю, у нее такая волосатая морда». Он нагнулся и посмотрел под диван. Саша лежал ни жив, ни мертв, и во все глаза глядел на милиционера. Милиционер даже свистнул от изумления.
5: «Так вот тут какой фокстерьер! Ты чего под диван забрался? А? Ну-ка, вылезай, теперь все равно попался».
4: «Не вылезу!» – заревел Саша.
5: «Почему?»
4: «Вы меня в милицию заберете!»
5: «За что?»
4: «За старушку».
5: «За какую старушку?»
4: «За которую я выстрелил, а она испугалась».
5: «Не пойму, про какую старушку толкую», — сказал милиционер.
4: Он на улице из пистолета стрелял. А мимо шла бабушка и испугалась, объяснила Ира.
3: Ах, вот что! Значит, это его пистолет! Спросил милиционер и достал из кармана новенький блестящий пистолет.
5: Его, его!
3: Обрадовалась Ира.
5: Это мы с Мариной ему подарили, а он потерял.
3: Где вы его нашли?
5: Да вот тут, во дворе, у вашей двери.
3: Но признавайся, зачем напугал бабушку? Спросил милиционер и нагнулся к Саше.
5: Я нечаянно, ответил Саша из-под дивана.
3: Неправда! По глазам вижу, что неправда. Вот скажи правду, отдам пистолет обратно.
5: А что мне будет, если я скажу правду?
3: Ничего не будет. Отдам пистолет и все.
5: А в милиции не заберете?
3: Нет, я не хотела напугать бабушку. Я только хотела попробовать, испугается она или нет. А вот это брат... А вот это, братец, нехорошо. За это тебя следовало бы забрать в милицию. Да ничего не поделаешь. Раз я обещал не забирать, значит, должен исполнить. Только смотри, если еще раз набедокуришь, обязательно заберу. Ну, вылезай из-под дивана и получай пистолет.
5: Нет, я лучше потом вылезу, когда вы уйдете.
3: Вот чудно какой, усмехнулся милиционер. Ну, я ухожу. Он положил пистолет на диван и ушел. Маринка побежала показать милиционеру шестую квартиру. Саша вылез из-под дивана, увидел свой пистолет и закричал.
5: Вот он, мой голубчик, снова вернулся ко мне.
3: Он схватил пистолет и сказал.
5: Не понимаю только, как это милиционер мое имя узнал.
3: Ты ведь сам написал свое имя на пистолете, сказал Ира. Тут вернулась Марина и набросилась на Сашу.
5: Ах ты, тетила, из-за тебя мне пришлось милиционеру врать. От стыда я чуть не сгорела. Вот натвори еще чего-нибудь. Ни за что не стану тебя выгораживать.
3: А я и не буду больше ничего творить, сказал Саша. Сам теперь знаю, что не нужно людей пугать.
1: Рассказ Виталия Бианки «Где раки зимуют» читает Катя Дерингер. В кухне на табуретке стояла плоская корзина, на плите кастрюля, на столе большое белое блюдо. В корзине были черные раки. В кастрюле был кипяток с укропом и солью, а на блюде ничего не было. Вошла хозяйка и начала. Раз опустила руку в корзину и схватила черного рака поперек спины. Два кинула рака в кастрюлю, подождала, пока он сварится. И три переложила красного рака ложкой из кастрюли на блюдо. И пошло. Раз черный рак, схваченный поперек спины, сердито шевелил усами, раскрывал клешни и щелкал хвостом. Два. Рак окунался в кипяток, переставал шевелиться и краснел. Три. Красный рак ложился на блюдо, лежал неподвижно, и от него шел пар. Раз, два, три. Раз, два, три. В корзине оставалось все меньше черных раков. Кипяток в кастрюле кипел и булькал, а на белом блюде росла гора красных раков. И вот остался в корзине один, последний рак. Раз, и хозяйка схватила его пальцами поперек спины. В это время ей крикнули что-то из столовой. «Несу, несу! Последний!» – ответила хозяйка и спутала. Два – кинула черного рака на блюдо, подождала немножко, подцепила ложкой из блюда красного рака и три – опустила его в кипяток. Красному раку было все равно, где лежать – в горячей кастрюле или на прохладном блюде. Черному раку совсем не хотелось в кастрюлю, не хотелось ему лежать и на блюде. Больше всего на свете ему хотелось туда, где раки зимуют. И долго не раздумывая, он начал свое путешествие. Задом-задом на попятный двор. Он наткнулся на гору неподвижных красных раков и забился под них. Хозяйка украсила блюдо укропом и подала на стол. Белое блюдо с красными раками и зеленым укропом было красиво. Раки были вкусные. Гости были голодны. Хозяйка была занята. И никто не заметил, как черный рак перевалился с блюда на стол и задом-задом пополз под тарелку. Задом-задом добрался до самого края стола. А под столом сидел котенок и ждал, не перепадет ли ему что-нибудь с хозяйского стола. Вдруг бац! Треснулся перед ним кто-то черный, усатый. Котенок не знал, что это рак. Думал, большой черный таракан. И толкнул его носом. Рак попятился. Котенок тронул его лапкой. Рак поднял клешню. Котенок решил, что с ним дело иметь не стоит. Обернулся и мазнул его хвостом. А рак хвать и зажал ему клешней кончик хвоста. Что тут с котенком стало? Мяу! Он скакнул на стул. Мяу! Со стула на стол. Мяу! Со стола на подоконник. Мяу! И выскочил во двор. «Держи, держи, бешеный!» – кричали гости. Но косенок вихрем помчал через двор. Взлетел на забор, понесся по саду. В саду был пруд, и котенок верно свалился бы в воду, если брак не разжал клешни и не отпустил хвоста. Котенок повернул назад и галопом поскакал домой. Пруд был маленький, весь зарос травой и тиной. Жили в нем ленивые хвостатые тритоны, да карасики, да улитки. Житье у них было скучное, всегда все одно и то же. Тритоны плавали вверх и вниз, карасики плавали взад-вперед. Улитки ползали по траве. Один день наверх ползут, другой вниз спускаются. Вдруг всплеснула вода, и чье-то черное тело, пуская пузыри, опустилось на дно. Сейчас же все собрались на него поглядеть. Приплыли тритоны, прибежали карасики, поползли вниз улитки. И верно было на что поглядеть. Черный был весь в панцире, от кончика усов до кончика хвоста. Гладкие латы охватывали его грудь и спину. Из-под твердого забрава на тоненьких стебельках высовывались два неподвижных глаза. Длинные прямые усы торчали вперед, как пики. Четыре пары тонких ног были, как вилочки. Две клешни, как две зубатые пасти. Никто из прудовых жителей еще ни разу в жизни не видал рака. И все из любопытства лезли поближе к нему. Рак шевельнулся. Все испугались и отодвинулись подальше. Рак поднял переднюю ножку, ухватил вилкой свой глаз, вытянул стебелек и давай чистить. Это было так удивительно, что все опять полезли на рака. А один карасик даже наткнулся на его усы. Раз! Рак схватил его клешню, и глупый карасик разлетелся пополам. Всполошились карасики, разбежались кто куда, а голодный рак спокойно принялся за еду. Сытно зажил рак в пруду. Целыми днями он отдыхал в тине, ночами бродил, ощупывая усами дно и траву. Хватал клешнями тихоходов улиток. Тритоны и карасики боялись теперь его и близко не подпускали к себе. Да ему достаточно было и улиток. Он съедал их вместе с домиком, и панцирь его только креп от такой пищи. Но вода в пруду была гнилая, затхлая, и его по-прежнему тянуло туда, где раки зимуют. Раз вечером начался дождь, он лил всю ночь, и к утру вода в пруду поднялась, вышла из берегов. Струя подхватила рака и понесла его прочь из пруда. Ткнула в какой-то пень, подхватила опять и бросила в канаву. Рак обрадовался, расправил широкий хвост, захлопал им по воде и задом-задом, как полз, поплыл. Но дождь кончился, канава обмелела, плыть стало неудобно. Рак пополз, полз он долго, днем отдыхал, ночью снова отправлялся в путь. Первая канава свернула во вторую, вторая в третью, третья в четвертую, а он все пятился, пятился. Полз-полз, и все никак не мог никуда приползти, выбраться из ста канав. На десятый день пути он забрался голодный под какую-то корягу и стал ждать, не поползет ли мимо улитка, не проплывет ли рыбка или лягушка. Вот сидит он под корягой и слышит «Бутых!». Что-то тяжелое упало с берега в канаву, и видит рак, плывет к нему мордастый зверь с усами, с короткими лапами, а ростом с котенка. В другое время рак испугался бы, попятился от такого зверюги. Но голод не тетка, чем-нибудь надо брюхо набить. Пропустил рак зверя мимо себя, да хвать его клешней за толстый волосатый хвост. Думал, отрежет как ножницами, да не тут-то было. Зверь, а это водяная крыса, как рванет, и легче птички вылетел рак из-под коряги. Метнула крыса хвостом в другую сторону, крак, и переломилась рачья клешня пополам. Упал рак на дно и лежит, а крыса дальше поплыла с его клешней на хвосте. Спасибо еще, не хватило рака своими страшными зубами. Не помог бы ему и крепкий панцирь. Пополз рак дальше с одной клешней. Нашел водоросли и поел их. Потом попал в вил. Рак засунул в него свои лапки-вилки и давай ими шарить. Левая задняя лапка нащупала и схватила выли червяка. Из лапки в лапку, из лапки в лапку, из лапки в лапку отправил рак червяка себе в рот. Подкрепился и пополз дальше. Целый месяц уже длилось путешествие по канавам, когда рак вдруг почувствовал себя плохо. Так плохо, что не мог ползти дальше. И стал он хвостом песок в берегу ворошить. Рыть. Только успел вырыть себе норку в песке, как начал его корчить. Рак линял. Он упал на спину, хвост его то разжимался, то сжимался. Усы дергались. Потом он разом вытянулся. Панцирь его лопнул на животе, и из него полезло розовато-коричневое тело. Тут рак сильно дернул хвостом и выскочил сам из себя. Мертвый усатый панцирь выпал из пещерки. Он был пустой, легкий. Сильным течением его поволокло по дну. Подняло, понесло. а в глиняной пещерке остался лежать живой рак. Такой мягкий и беспомощный теперь, что даже улитка могла бы, казалось, проткнуть его своими рожками. День проходил за днем, он все лежал без движения. Понемногу тело его стало твердеть, снова покрываться жестким панцирем. Только теперь панцирь был уже не черный, а красно-коричневый. И вот чудо! Оторванная крысой клешня быстро начала отрастать заново. Рак вылез из норки и с новыми силами отправился в путь, туда, где раки зимуют. Из канавы в канаву, из ручья в ручей, полз терпеливый рак. Панцирь его чернел, дни становились короче, шли дожди. На воде плавали легкие золотые челночки, облетевшие с деревьев листья. По ночам вода подергивалась хрупким литком, ручей вливался в ручей. Ручей бежал к реке, плыл по ручьям терпеливый рак и, наконец, попал в широкую реку с глиняными берегами. В крутых берегах под водой несколько этажей пещерки, как гнезда ласточек вверху над водой в обрыве. И из каждой пещерки рак глядит, шевелит тусами, грозит клешней. Целый рачий город, обрадовался рак-путешественник. Нашел в берегу свободное местечко и вырыл себе уютную-уютную норку-пещерку. Наелся поплотней и залег зимовать, как медведь в берлоге. Да уж и пора было, снег падал и вода замерзла. Заткнул рак вход в пещерку своей большой клешней. Поди-ка, сунься к нему. И заснул, так и все раки зимуют.
7: Агния Барто, буква «Р», читает Клемба Мариетта. 5 лет Сереже в январе, пока 4, 5, но с ним играют во дворе и взрослые ребята. А как на санках, например, он с гор летает смело, Сереже только буква «Р» немного портит дело. На брата сердится сестра, ее зовут Марина, а он стоит среди двора, кричит: «Ты где, малина?» Она твердит: «Прижми язык, прижми покрепче к небу». Он, как прилежный ученик, берется за учебу. Твердит Марина: «Рак, ручей». Марина учит брата. Он повторяет: «Лак, лучей». Вздыхая, виновата. Она твердит: «Скажи метро. Метро поедем к дяде». «Нет», отвечает он хитро, «в автобус лучше сядем». Не так легко сказать ремень. Мороз, река, простуда. Но как-то раз в январский день с утра случилось чудо. Чихнула старшая сестра. Он крикнул: «Будь здорова!» А ведь не мог еще вчера сказать он это слово. Теперь он любит букву «Р», кричит, катаясь с горки: «Ура, я смелый пионер! Я буду жить в СССР, учиться на пятерке!» Агния Барто, стих-маляр. Мы с дедом красили сарай, мы встали с ним чуть свет. «Сначала стену вытирай», учил меня мой дед. «Ты ототри ее, очисть, тогда смелей, берись за кисть». Так и летела кисть моя, гремел на небе гром. А мне казалось, это я гремлю своим ведром. Ну, наконец, сарай готов. Мой дедушка так рад. Эх, взять бы краски всех цветов и красить все подряд. Немного краски есть в ведре, на донышке, чуть-чуть. Я завтра встану на заре, покрашу что-нибудь. Агния Барто. Стих «Мы с Тамарой». Целый день трезвонит Таня. Мы заведуем бинтами. Мы с Тамарой ходим парой. Санитары мы с Тамарой. Если что-нибудь случится, приходите к нам лечиться. Мы умеем класть компресс. Мы с Тамарой красный крест. Можем сделать вам припарки, дать целебную траву. Мы с Тамарой санитарки. Я недаром вас зову. Санитарам не везет. Есть и марля, есть и йод. Не хватает пустяков. Нет ни ран, ни синяков. Наконец нашлась работа и для Красного Креста. Наконец ушибся кто-то. Санитары, на места! Почему у Тани вдруг на лице такой испуг? Почему у Тани вдруг вата валится из рук? Руки Танины ослабли. Ой, у Вовочки порез! И увидев крови капли, разревелся Красный Крест. Вот, ребята, йод и вата, вот и марля, и бинты. Только я не виновата. Забинтуй, Тамара, ты. Целый день трезвонит Таня. Мы заведуем бинтами. Мы с Тамарой ходим парой. Санитары мы с Тамарой. Может сделать вам припарки? Дать целебную траву? Мы с Тамарой санитарки. Тамара лечит? Я реву. Агния Барто. Стих «Сережа учит уроки». Сережа взял свою тетрадь, решил учить уроки. Озера начал повторять и горы на востоке. Но тут как раз пришел монтер. Сережа начал разговор о пробках, о проводке. Через минуту знал монтер, как нужно прыгать с лодки, и что Сереже 10 лет, и что в душе он летчик. Но вот уже зажегся свет и заработал счетчик. Сережа взял свою тетрадь, решил учить уроки. Озера начал повторять и горы на востоке. Но вдруг увидел он в окно, что двор сухой и чистый, что дождик кончился давно, и вышли футболисты. Он отложил свою тетрадь, озера могут подождать. Он был, конечно, вратарем, пришел домой не скоро. Часам примерно к 4 он вспомнил про озера. Он взял опять свою тетрадь, решил учить уроки. Озера начал повторять и горы на востоке. Но тут Алеша, младший брат, сломал Сережин самокат. Пришлось чинить 2 колеса на этом самокате. Он с ним возился 30 минут и покатался кстати. Но вот Сережина тетрадь 10-й раз открыта. Как много стали задавать, вдруг он сказал сердито. Сижу над книжкой до сих пор и все не выучил озер.
1: Тимофей Белозеров. Бука. Читает Катя Дерингер. Темно, за окошком ни звука. Луна из-за леса встает. Седая лохматая бука с мешком по дороге идет. Слетают с плеча ее совы. Лишь скрипнет в округе снежок. Любого те совы готовы схватить и упрятать в мешок. Умоляет бабка внука. Спать, Лешенька, пора. Вдруг тебя услышит бука. Что тогда? А я стара, но кричит упрямый внук. Не боюсь я ваших бук, я сражу ее из лука, из нагана, из ружья. Вдруг открылась дверь без стука. Снег, отряхивая бука, говорит. А вот и я. Где тут воин? Где тут хват? Ась, а бабка за ухват. Зарычав на бабку бука, навалилась как гора. Хоть любила бабка внука, знать и впрямь была стара. Как не прятался Илюшка за кадушку, за горшок, но его с подушкой совы сунули в мешок. Плачет бабка на пороге, совы ухают в ответ, и поземка по дороге заметает букин след. А Илюшка от избушки вдалеке, обхватив свою подушку, над землей летит в мешке. Только вдруг конец полета, не слыхать сопенья сов, тихо скрипнули ворота и закрылись на засов. Кто-то стукнул колотушкой, не спеша очистил нос. Кто-то взял мешок с Илюшкой и в тепло его занес. Бабка, охая чуть свет, прибежала в сельсовет. Видит дверь, на ней клеенка. Села бабка на скамью. Потеряла я внученка, ненаглядного Илью. Не видать мне больше внука. Плачет бабка в 3 ручья. Унесла Илюшку бука в неизвестные края. За болотом, за урманом, где поземка петли вьет. В темном доме деревянном бука старая живет. Одолела буку скука. Сядет бука на пенек и вздыхает. Не бы внука или внучку на денек. Сели б вечером на печку, свечку сальную зажгли. И словечко ко словечку разговоры б завели. Я б ему про старину, он бы мне про новизну. Нынче знают все на свете, все на свете знают дети. Часто видели березы и орешник, и лоза, как текли у буки слезы и туманились глаза. Одолела буку скука, ночь придет, она не спит. От тоски по внуку бука потеряла аппетит, похудела, посидела. Нет ей прежнего житья, бука сов позвать велела, да всего. И вот Илья, он сидит, обняв подушку на развязанном мешке. На носу его веснушки и слезинка на щеке. Потирая руки бука, обошла вокруг Ильи, повторяя: «Ну-ка, ну-ка, ай да совушки мои! Встань, касатик, вытри глазки и от страха не дрожи! Мне бы сказку, хоть полсказки, хоть вот столько расскажи! Расскажи стихотворение, угощу тебя вареньем! Песню спой или частушку, хоть про черта самого!» Отвечает ей Илюшка: «Я не знаю ничего, я капризничать умею, а еще озорничать, телевизор всех быстрее на ходу переключать». Бука глянула сурово, бука села на скамью. Словно бешеные совы налетели на Илью. С треском лопнула подушка, все окутал белый пух. Подтянул трусы Илюшка и в деревню во весь дух. Он бежит через болото, сердце ёкает в груди. Вдруг ракочущее что-то оказалось впереди. Присмотрелся вертолет, машет варежкой пилот. Рядом в кресле бабка, а у бабки шапка, одеяло и пимы. То-то было кутерьмы. Темно, за окошком ни звука. Луна из-за леса встает. Седая лохматая бука с мешком по дороге идет. Слетают с плеча ее совы, лишь скрипнет в округе снежок. Любого те совы готовы схватить и упрятать в мешок.
2: Раз, два, три. три, четыре, пять. Завтра встретимся опять. Спокойной ночи.
8: А сейчас у нас песня из мультика «101 далматинец».
9: Cruella de Vil, Cruella de Vil. If she doesn't scare you, no evil thing will. To see her is to take a sudden chill. Cruella, Cruella, she's like a spider waiting for the kill. Look out for Cruella de Vil. At first you think Cruella is a devil, but after time

0: говорит Центр управления погодой.
1: Связь установлена.
2: Данные загружены.
3: Доброго времени суток, товарищи. Провожаем день и встречаем вечер при плюс 9 градусах, облачном небе и небольшом юго-западном ветре. Утром ожидаем все то же самое, только при плюс 10 и более сильном ветре. Осадки маловероятны. Погода предоставлена природой. Все персонажи вымышлены. Все совпадения являются случайными.
4: Ишимской школе номер 3 самый горячий привет из мира детства.
5: Свобода, равенство, детство!

0: Приветствуем школьников Армизонского района. Учитесь хорошо, страна на вас надеется.
1: Свобода, равенство, детство!
2: Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Несите ваши денежки, иначе быть беде. И в полночь ваши денежки заройте в землю там. И в полночь ваши денежки заройте в землю где?
3: Заройте в землю где?
4: Ни горы, ни враги, ни лес. Ни океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.

0: Подумайте хорошенечко.
1: Советуем мы вам.
0: И вырастут ветвистые
1: деревья в темноте.
0: Но вместо листьев денежки
1: засеребрятся там.
0: Но вместо листьев денежки
1: зазолотятся где?

0: поле чудес. А поле чудес.
1: Поле чудес.

0: Наша реклама.
1: Наша реклама?
2: Наша реклама!
3: А вот есть у нас сюрприз для вас.
4: Ваша любимая радиостанция «Ребячья республика» стала к вам еще ближе. Теперь наше приложение доступно для скачивания не только в Google Play, но и на App Store. Заходите в ваш магазин приложений, скачивайте приложение «Ребячья республика», оставляйте отзывы и слушайте нас где и когда угодно.
3: Да пребудет с вами свобода, равенство детства.
5: Я просто отдыхаю.
6: Все услуги лицензированы.
7: Все товары подлежат обязательной сертификации.
3: Телефон рекламной службы 58 63 88.

0: Передаем привет Тобольской школе номер 17. Учитесь хорошо, Россия будет вами гордиться.
1: Свобода, равенство, детство!

0: слушают школу Пуровского района. Всем пятерок и вкусняшек в столовой.
1: Свобода, равенство, детство!
2: А сейчас у нас песня из мультика «Приключения

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 11 вечера.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
4: Недетское время на детском радио.
5: Папули и мамули, вы это заслужили!

0: Папа, зови маму. Мама, зови бабушку и дедушку. Специальный родительский час на Ребячей Республике.
1: Свобода, равенство, детство!

0: Волчья Республика.
1: Школа номер 67 для братьев по разуму.
2: Учимся на уроке. Какие самые полезные птицы для человека? Вовочка, жареные, Мария Ивановна.

0: всех сильней. Добро и отцовские руки.
1: Вспомни папкин ремень. Слушай «Ребячую республику».
2: Свобода, равенство, детство.

0: всех сильней. Добро и отцовские руки.
1: Вспомни папкин ремень. Слушай «Ребячую республику».
2: Свобода, равенство,

0: Первое детское радио.
1: Радио «Ребячья республика».
2: В Тюмени полночь. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
4: Недетское время на детском радио.
5: Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда будут песни специально для них.

0: Республика.
1: Школа номер 67 для братьев по разуму.
2: Контрольная. Преподаватель внимательно следит за учениками и время от времени выгоняет тех, у кого заметил шпаргалки. В класс заглядывает завуч. Что, контрольную пишем? Здесь, наверное, полно любителей посписывать. Учитель отвечает: нет, любители уже за дверью. Здесь остались только профессионалы.

0: Все будет хорошо. Все есть хорошо. Все было хорошо.
1: Вспомни хорошее. Слушай «Ребячую республику».
2: Свобода, равенство, детство.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени час ночи.
2: Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
3: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
4: Не детское время на детском радио.
5: Папули и мамули, вы это заслужили.

0: Папа, зови маму. Мама, зови бабушку и дедушку. Специальный родительский час на Ребячей Республике.
1: Свобода, равенство, детство!

0: Ваше семейное радио. Ребячья республика.
1: Меня зовут Полина, и я хочу вам сказать очень важную информацию. Через что бы вы ни проходили сейчас, вы справитесь. Продолжайте бороться.
2: Свобода!

0: Настроение праздника. Живи, играя.
1: Верь в Деда Мороза. Слушай Ребячую Республику.
2: Свобода, равенство,

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 2 часа ночи. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите.

0: Смотрите наш канал «Радиостанция Ребячья Республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Недетское время на детском радио.
2: Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда будут песни специально для них.

0: зови маму, мама, зови бабушку и дедушку. Специальный родительский час на Ребячей Республике.
1: Свобода, равенство, детство!

0: Волчья Республика.
1: Школа номер 67 для братьев по разуму.
2: Мама, как ты училась в школе?
3: Конечно, хорошо.
2: Ага, я вырасту, тоже так буду говорить.

0: хорошо там, где есть радио.
1: Вспомни бабушкину малину. Слушай «Ребячью республику».
2: Свобода, равенство, детство.

0: Дорогие радиослушатели, помните, главное правило большой перемены – ограниченная фантазия других не должна ограничивать тебя.
1: Свобода, равенство, детство!

0: После хороших песен снятся хорошие сны. Мамуля и папуля, это для вас.
1: Свобода, равенство, детство!

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 3 часа ночи. Телефон «Ребячьей республики» 217-890. Нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
3: Не детское время на детском радио.
4: Папули и мамули, вы это заслужили.

0: после.
1: Бечья республика.
2: Школа номер 67 для братьев по разуму.
3: Марья Ивановна, а можно ли наказывать человека за то, чего он не делал? Нельзя, Вовочка. Марья Ивановна, я не сделала домашнее задание.

0: «Ребячья республика».
1: Пусть радиостанция «Ребячья республика» будет самой музыкальной, яркой и творческой.
0: Свобода, равенство, детство!

0: Ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ваша ребячая республика.
2: После ведущих всегда.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 4 утра. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
3: Недетское время на детском радио.
4: Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть всегда будут песни специально для них.

0: Школа номер 67 для братьев по разуму.
1: Челябинский школьник требовал поставить ему 5 по математике, угрожая учителям, что иначе он намочит себе манту.

0: Ваше семейное радио.
1: Ваше семейное радио.
0: Ваша ребячая республика.
2: Всем привет, меня зовут Полина, и я хочу пожелать вам кое-что милое. Будь как цветочек, тянись к солнцу.
3: Свобода, равенство, детство.

0: радио «Ребячья республика».
1: В Тюмени 5 утра. Телефон «Ребячьей республики» 217-892. Звоните нам в любое время.
2: А еще смотрите наш канал «Радиостанция «Ребячья республика» на YouTube. Подписывайтесь и ставьте лайки.
3: Недетское время на детском радио.
4: Бабули и мамули, вы это заслужили!